0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу в Стамбуле. Voices in my head.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-99.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. Радио Рекорд Самара. Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
3: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
6: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
5: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
9: Телефон рекламный.

0: реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето.

0: Погода.
1: Делюсь приятным таким летним прогнозом. Сейчас смотрю около 17 градусов по данным Яндекс.Погоды. Днем переменной облачности 26. Ну, в общем, ни вашим, ни нашим, или и вашим, и нашим, и любителям жары, вроде как не холодно, и любителям более прохладные погоды тоже как-то, мне кажется, погода будет комфортной. Дальше делюсь летней музыкой. Afrojack с новинкой скоро здесь. И послушаем Gala Diplo Freed from Desire. Ну и летнее мегаутро тоже для тебя, и не только уже с музыкой, но и, естественно, с полезной важной информацией, с подарками, розыгрышами, не пропускай.
0: Рекорд. Реклама.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинспортпроект» на декларации на сайте «Наточка.рф».
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на «Аврора Молл.ру
7: 18+». Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25.
8: Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора. Предназначенном значит 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ЗСК Девелопер». Проект декларации на сайте «Наточка.ру». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
10: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
11: Обычный день, если ты не в Супре.
12: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7 846 255 08 30.
13: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Доброе утро, 5 августа на календаре. Ну, пока еще можно спокойно, да, без кома в горле, без боли какой-то произносить дату. Да, есть те, кто, знаешь ли, и в июне уже начал расстраиваться, что типа время летит быстро, и лето промчится, не успеешь оглянуться, не успеешь окунуться, там загореть. Да много чего можно не успеть сделать. Но, во-первых, есть еще время. Во-вторых, и в другие времена года можно многое успеть при желании, да, при возможностях. Да и рекорд с тобой, с нами унывать вообще не получится. Стараемся тебя радовать играми, подарками, ну и, конечно, крутой музыкой. С нее и начнем мегаутро, ну и ею продолжим наш круглосуточный микс. В этом часе Тиесто. Дальше трек недели от Хьюгерс. Ну, следующую тему язык не поворачивается назвать хитом без прилагательного. Красивый, красивый хит от All Things Break. Еще одна симпатичная история Салола. Ну и в начале часа мощь от Devil and Rockstone. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго утра. Это рекорд Dance лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, забирай прогноз астрологов Овны, убавьте обороты, спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы, идеальный день для укрепления деловых связей и важных звонков. Близнецы, обратите внимание на сны и подсказки своего подсознания. Раки, пора проявить инициативу, заявить о себе руководству во весь голос. Львы, звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или подарки. Девы, сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы, займитесь планированием бюджета. Временно откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы – отличный момент, чтобы начать полезную привычку или тренировки. Стрельцы – вас ждет романтический сюрприз или очень приятное знакомство. Козероги – смело делегируйте задачи, не нужно тащить абсолютно все на себе. Водолеи – день принесет блестящую идею, обязательно запишите ее в блокнот. Рыбы – проведите вечер в компании друзей, вам необходима хорошая перезагрузка. Можешь переслушать гороскоп в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: Рекорд in the mix.
1: Я не знаю, ограничиваешься ли ты в плане утренней зарядки только рекордной разминкой. Ну, это твое дело. Наша, да, зарядка начинается прямо сейчас. Приятная, кофейная, бодрая. Мега утро мы начинаем с эндемикса. Ставлю сейчас 15-секундную подборку треков. По традиции ты считаешь, не считаешь, неважно, совершенно. Из двух моих предложенных вариантов выбираешь, на твой взгляд, верный. И отправляешь цифру в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ПК, неважно, куда сообщение все приходят в одно окно. Ну и по итогам троим дарю по двойному приглашению в кофейню Mosaic Coffee & Tea в любую из локаций на абсолютно любой кофейный напиток, либо на чай на твой выбор. Ну и в любое время, соответственно, ты можешь этот выбор сделать. Давай считать!

0: Но выбор, сколько же треков из двух предложенных вариантов надо сделать прямо сейчас, скорее. Даю тебе вот такие вот цифры. 5 или 7 тут треков было. Отправляй пятерку, либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну, а в прогнозе семерка соседствует с единичкой, да, с другой цифрой. 17 градусов, в общем. В Самаре сейчас, по данным Яндекс.Погоды, днем переменная облачность и 26. Так, ну и по соседству следующие крутые треки. Совсем скоро они заглянут нам на мегаутренник. All Things Break, Gravity и The Chemical Brothers, Go.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега-утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
3: Дэнс лето
1: на рекорде.

Ну и начинается такая церемония награждения, мини-церемония. Но таких вот церемоний зато еще немного, несмотря на то, что мини они. Много розыгрышей, соответственно, практически в каждой игрушке есть какой-то победитель. А в этой игрушке первыми утренней сразу трое. Троих зову на кофе, дарю по двойному, замечу, приглашению в кофейню «Мозаику Инфинити». Также замечу на абсолютно любой кофе, в любое время можно прийти заказать в любую из локаций.

0: в любую из кофейн Мозаику Финти. Ранее ставил 15 секунд мини-микс, надо было посчитать треки и выбрать один из двух вариантов. Да, здесь выбор ограничен был. Два варианта давал себе, 5 или 7. Надо было семерку отправить в личку телеги, либо в личку ВК. Вовремя это сделали Мария Исаева, Екатерина Иванова и Андрей Попов. Мария, Катя, Андрей, поздравляю и приятного кофепития желаю. Идем дальше, на встречу другим игрушкам, на встречу новому дню, естественно, в ритме первой танцевальной.
1: Дэнс лето. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Самарская область не готова к отопительному сезону. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве. Готовность ряда объектов к холодам вызывает сомнения. За это глава региона объявил выговор министру ЖКХ и энергетики. В Самаре не будет концерта на площади Куйбышева в День города. Об этом на оперативном совещании правительства сообщил мэр Иван Носков. Основные мероприятия 13 сентября пройдут преимущественно на закрытых площадках. Музеи будут работать бесплатно, на набережную устроят ярмарку, а концерты пройдут во Дворце спорта, в Струковском саду и Театре оперы и балета. АвтоВАЗ в сентябре распространит сервис подписки на модель «Лада Ларгус». Сообщили в компании. Напомним, такая программа, как «Лада Легко», позволяет использовать автомобиль на условиях аренды с фиксированным ежемесячным платежом. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: 8:50 минут, и такая зарядка кофейно-сладкая. Вот. Ну, не то, чтобы кофе с сахаром, хотя можешь и такое заказать. Разыгрываем приглашение на двоих на комбо. Десерт плюс кофе. Кофе плюс десерт. От горожанина. Новое местечко на набережной с отличным кофе, стритфудом, видом на Волгу. Прекрасным тоже. Вот можешь воспользоваться приглашением, не знаю, в выходные пойдешь гулять. Или вечером сегодня. Или еще когда-то. Ну, когда, наверное, все-таки тепло, надо пользоваться, брать атлеты, все. В общем, приглашение на двоих сейчас задарю. Мы по итогам мегутренних часов спрашиваем тебя, какая тема была за прошедшие, ну, минут 40-45. Тебе нужно верно ответить, выбрать верный ответ, отправить цифру 1, либо цифру 2. Какой фрагмент? Первый принадлежит той композиции, которая была ранее в эфире, либо второй. Единичку, либо двоечку отправляй в личку телеги, либо в личку ВК. Неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Главное указать номер телефона, чтобы могли с тобой связаться. Будешь строковым, все, приглашение достается тебе. Варианты такие. Первый. Вариант номер два. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас в Самаре 19 градусов, по данным Яндекс Погоды, днем 27, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла, местами затруднения. Ну, как обычно, к 9 часам будет, возможно, 4 балла. Ну, и это, конечно, все мелочи. В данный момент у нас на 22-го партезда от Победы до Заводского 15-минутная проблема. Так, на секундочку. Так, далее, что касается Заводского, от профиля до 22-го есть сложность. На улице Аврора, Дебенко, до Марии Старезы небольшие проблемы. На Революционной от Подшипникова до Москвы. Ну и, в принципе, что еще отметить? Гагарина от промышленности до 22-го партизда тоже надо отметить. Немножечко затормозить придется. Мы не тормозим, идем вперед. И впереди у нас Зиверт и Тиесто.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru.
3: Мам! А мам?
4: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
5: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
8: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора Лесная 23». Подробности на горафит.ру.
9: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: 18+.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
12: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
13: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
3: Телефон рекламной службы 212-99-90.
10: Рекорд. Дэнс лето.
3: На рекорде.

0: немножко пожурить некоторых, да, не то чтобы там неправильно ответили на вопрос, который я недавно задавал. Я напомню, по итогам мегатрудных часов периодически мы спрашиваем тебя, что слушали вот в этом отрезке, да, временном, 60-минутке в этой мегаутренне. Нужно из двух фрагментов выбрать верный, там, вспомнить, либо угадать, отправить цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, ну и забрать приз, обозначенный, да, какой-то подарок. В этом часе я разыгрывал приглашение на двоих на кофе плюс десерт от Горожанина, это новое местечко на набережной. Ну так вот, все время после слов обязательно оставляйте номер телефона. Неважно, куда ты пишешь, в телегу, либо ВК, в личку, главный номер телефона оставляй. И очень многие не оставляют. Вы бы знали, друзья, сколько раз ваш выигрыш слетал, потому что вы не оставили номер телефона. Так, ничего не слетело у Екатерины. Последние цифры номера мобильника, кстати, 5790, 5790. Катя, я тебя поздравляю. На самом деле мы даже созвонились уже. Ну вот, как бы не судьба в эфир пойти. Приглашение достается тебе. Ну, ты это знаешь. Я всем остальным просто сообщаю об этом. Ну, а дальше, наверное, уже поплотнее, да, пообщаемся. Не просто имя человека озвучу, а прям поговорим с ним в следующей игре, если все срастется и все получится. Потому что там, конечно, вообще обязательно надо появиться в эфире, иначе подарок не получить. Я про H2Oшников и про фирменную артезианскую воду Рекорда. Мы ее продолжаем разыгрывать уже в следующем мегаутреннем часе.
1: Мегаутро на рекорде.

0: 101.5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: Начало 9-го. В Самаре такую новость прочитал в наших информканалах. Макси в телеге. Пенсионер США прилетел в магазин на вертолете, чтобы не терять время. Ему захотелось поскорее попасть в свою любимую лавку товаров для охоты. А дорога на авто заняла бы около часа. То есть вот так вот он сэкономил время. Слушайте, ну, конечно, новость не совсем актуальна. Сейчас летние у нас такие пробки, точнее, отсутствие их. Ну, с утра пораньше, по крайней мере. Не так много зато же. Согласись, очень, наверное, картина немножечко поменяется. Тем не менее, в твоей компании рекорд. Мы тебя немножечко ускоряем. А может быть, иногда замедляем, наоборот. Да, отвлекаешься, да, останавливаешься, прежде чем на работу зайти, поиграешь, или чем из дома выйти, прежде чем, да, поехать уже куда-то, тоже задерживаешься, чтобы, да, поиграть в какую-нибудь забаву, да, и выиграть какой-то приз. Ну, в любом случае, если ты торопишься даже, да, дороги свободны, это ни о чем не говорит, надо быть аккуратным и внимательным. Вот где аккуратнее и внимательнее нужно быть на дорогах, где какие-то заторы, может быть, да, ДТПшки, сложности, ты предупреждаешь телеги и Макси под постами засада. Пиши, я все это чуть попозже почитаю. Но по развлечениям, да, ближайшая игрушка буквально вот-вот, а по музыке диджей Гоя далее. Скоро здесь Пупа Насти и классику, но в обновленном виде. Вот. Дождемся попутку от Фишера. Отличный тандем Карлито, Софи Такер. Тоже с нами. Ну и уже появляется Офенбах. Я Сергей Шевченко. Тоже никуда не исчезаю в твоей компании. В компании рекорда.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, забирай прогноз астрологов Овны, убавьте обороты, спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы, идеальный день для укрепления деловых связей и важных звонков. Близнецы, обратите внимание на сны и подсказки своего подсознания. Раки, пора проявить инициативу, заявить о себе руководству во весь голос. Львы, звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или подарки. Девы, сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы, займитесь планированием бюджета. Временно откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы – отличный момент, чтобы начать полезную привычку или тренировки. Стрельцы – вас ждет романтический сюрприз или очень приятное знакомство. Козероги – смело делегируйте задачи, не нужно тащить абсолютно все на себе. Водолеи – день принесет блестящую идею, обязательно запишите ее в блокнот. Рыбы – проведите вечер в компании друзей, вам необходима хорошая перезагрузка. Можешь переслушать гороскоп в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8.16, Самарич, нагружу тебя, нагружу, возможно, уже через несколько минут. Ну, чем нагружу? Здесь два варианта. Либо 9 бутылочками фирменной артезианской воды рекорда от производителя «Кристальная», либо вопросом, что делать с этими бутылочками. Ну, сначала вопросом, а потом, возможно, уже и бутылочками. Что делать с этим выигрышем? Продолжаем летнюю игру, делаем из тебя H2Ошника рекорда несколько раз в день. Звоним одному из тех, кто ранее отправил заявку, и спрашиваем, все ли он заберет с собой, либо поделится со следующим игроком. У нас всегда на кону 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие участники. Вот наделились, и сейчас на кону 9 штук. 9. Все, больше ничего от тебя не требуется. Ну, заявку отправить, если ты еще не отправлял, фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда и неважно, когда ты написал, давным-давно, совсем недавно, шанс равный у всех. Главное, чтобы присутствовал номер телефона. «Хочу пить», дальше номер телефона. Дозваниваемся уже вот-вот, может быть, именно тебе.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас температура в Самаре плюс 19, по данным Яндекс.Погоды, днем 27, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения, крупных пробок нет, заторов, в принципе, тоже. Нововокзальный от Москвы до Новосадовой, такая стандартная история, обычная, привычная. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной, от Дыбенко до Москвы, плотничком на улице Аврора от Гагарина до Марии Стареза. На Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда есть сложности небольшие. На нововокзальный еще от Карл Марса до Фадеева. Ну и в принципе все. Дальше с нами Алок, и новинку от Кайга тоже послушаем.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000. Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социальный строй». Проект «Медикация» на сайте наш.рф.
5: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
7: Семейная ипотека 4,5% годовых.

0: Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядка их получения на avroramoll.ru. 18+.
3: Ма, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри! Так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра-праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская, шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза. Телефон +7 846 255 08 30.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
5: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
7: Дэнс лето!
5: На рекорде.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 8:25. Давай прямо сейчас попытаемся все-таки этот глагол уместен. Познакомиться с новым H2Ошником рекорда. Ну, если этот потенциальный H2Ошник ответит нам название.

звонок. Разыгрываем фирменную брендированную воду Рекорда в эксклюзивных таких красивеньких бутылочках с логотипом первой танцевальной сети от производителя Кристальная. Несколько раз в день дозваниваемся до одного из тех, кто ранее написал фразу «хочу пить». Неважно, когда, давным-давно, недавно, неважно, куда написал, в личку, телеграм-канал. Это можно сделать, да, написать, либо отправить сообщение, заявочку в личку ВК. Главное указать номер телефона. Если сообщение приходит в одно окно, но мы не дозвонимся, если нет номера. «Хочу пить», дальше номер. И все. Слушай, Рекорд, ну, мы можем проводить даже, когда ты, может быть, отключился от первой танцевальной. Неважно, потому что никакие пароли мы не спрашиваем, никакие кодовые слова, какие-то вопросы, ничего не задаем. Не, вопрос есть один, но он такой. Вот все ли ты заберешь, что у нас на кону? Потому что у нас разное количество бутылочек всегда разыгрывается. Точно стандартно 4 штучки. Плюс то, чем поделились другие игроки. То есть, если они поделились, да, может быть, забрали все, тогда вновь 4 бутылочки. Сейчас на кону 9. Собрали так совместными усилиями некоторых слушателей. Будем разыгрывать. И прямо сейчас мы дозваниваемся до Алены. 83-10. Последняя цифра номера мобильника. Дозваниваемся до нее. И я надеюсь, что все получится. И действительно, мы ее назовем аж два ушницы Рекорда. Вот. Набираем и ждем Алену. 8310. Последняя цифра номера мобильника. Так. 9 бутылочек, между прочим. Нужна будет помощь Алене. Не, возможно, и не нужна будет. Может быть, она сейчас поделится, и все нормально будет. Так, мы ждем. Дозвон есть, да, Алена? Самой Алены нет. Пока нет. Ну, Алена, давай, отвечай! Не получается. Алена, ну хочется прям, чтобы вот, хочется поболтать. Немножко. Нет, ну давайте еще пару гудков. Первый и второй. Но нет, к сожалению, такое бывает, поэтому я и говорю, что попытаемся. Да, не всегда попытки удаются, даже больше гудков послушали, чем я обозначил. Да, к сожалению, ну ладно, ничего страшного. Значит, может быть, повезет в следующий раз. Я напомню и Алене, и все те, кто не взял трубку, когда мы звонили, и те, кто, кстати, уже выиграл, и те, кто написал, и мы до сих пор им не позвонили, вы все в игре, потому что лето продолжается, летняя игрушка продолжается, и Дэнс Лето на Рекорде тоже продолжается. В его продолжении, кстати, рубрика «Засада» совсем скоро, но чуть попозже еще раз попытаемся разыграть эти 9 брендированных рекордных бутылочек с артезианской водой от Кристальной.

0: Засада на рекорде.
1: 8.31 в Самаре. Ты предупреждаешь, где какие сложности на дорогах. Ну, предупреждаешь о том, о чем считаешь нужным, где патрули ДПС, необычные пробки, заторы, какие-то, может быть, открытые колодцы, не работающие светофоры, еще что-то. Рассказывай, пиши в личку телеги, в личку ВК, мы все это передаем в эфир. Все главное, дублируем Макс и в телегу под посты с названием «Засада». Каждое утро вешаем эти записи. Ну, в комментариях можно тоже писать прям сразу там. Ну и читать, что мы продублировали, что другие пишут нам. Сейчас я читаю в режиме реального времени, озвучиваю, что у нас приходит. Если что, пиши в личку телеги, опять-таки, в личку ВК, ну и под постами «Засада» в Максе в телеге. «Солнечное кольцо» в город, вот сообщение прилетело. Спасибо большое. Так, ну здесь с подписью было, я уже просто не вижу подпись. Так, дальше. «Энтузиастов» между Марией Старезой и Гагарина. Вот, да, это сообщение от Дмитрия, от двух Дмитриев разных. «Кирова» Карл Марса в сторону «Пятнашки». «Рынка» от Филиппа сообщение. Спасибо. Где еще на что нужно обратить внимание? «Кирова» Карл Марса. Так, то, да, «Кирова» Карл Марса в сторону 15-го рынка. Опять-таки, «Ташкентская» со Старозагора к рынку. Все, спасибо. Так, далее. «Кирова» Старозагора, вот «Кольцо» к Москве. Было сообщение, уже пришло, что не актуально, уехали. Спасибо, да, пиши, кстати, если вдруг слышишь сейчас о какой-то засаде, либо прочитал, да, в Максе, в телеге, и уже, может быть, не актуально, напиши об этом. А если актуально, и тоже напиши, да, что актуально. «Пост Моя», ну, «Мехзавод», напротив «Мегастроя» на Дзержинского, «Ставропольская», «Пугачевская» в обе стороны, «Урицкого», «Парк Щерца», тоже сообщение есть. «На Речной» с «Клинической», «Новосадовая» с «Современной». Вот тоже такой комментарий нам прилетел. Спасибо большое. Обновляем. Вроде бы уже как будто бы и все озвучил. Все, что было. Если будут какие-то новые данные, сразу заходи в телегу Макс и пиши сразу под постами засады, да, чтобы все могли оперативно все прочитать, не дожидаясь, когда в эфире что-то будет озвучено. Будь аккуратен и соблюдай ПДД. Слушай рекорд, естественно. Далее у нас PPNST, Work, Алё Фарбан уже буквально через чуть-чуть. И рубрика «Трэш-пати» на горизонте. Послушаем еще какой-то неформатный трек. Дождись.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: «Радио Рекорд Самара» в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campageta.t2.ru.
9: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
10: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8 часов и 43 минуты. Без понятия, как ты отнесешься к этой композиции, которую мы сейчас поставим в рубрике «Трэш-пати». Да так-то вообще, в принципе, твою реакцию очень сложно предугадать. Но иногда, конечно, бывают какие-то варианты. Кажется, что вот так вот будет. Скорее всего, ты так отнесешься. Сегодня, тоже у меня есть такие какие-то подозрения, да, по поводу твоего отношения к этой композиции. Но как-то вот все-таки, мне кажется, найдутся люди, которые по-другому отнесутся. Вот как одни отнесутся, как другие, мы узнаем прям буквально через пару минут, когда послушаем эту историю. Давай слушать и, я напомню, комментировать в личку телеги, в личку ВК, пиши там смайлики, нравится, не нравится, как угодно, что угодно пиши, что-то развернутое, вот, все свои эмоции публикуй, присылай нам, а я все это буду озвучивать в эфире. Также вопрос по тексту задаю и за правильный ответ, такая мотивашка дослушать точно до конца, не убавить, за правильный ответ можно получить вкуснейшую ароматную пиццу, первый танцевальный. На всякий случай, потому что вот рубрике много лет, а все равно каждый день приходит сообщение, мы даже их уже вслух не всегда озвучиваем, что типа, что это такое, что происходит, что это за трек такой и так далее, что это за новинка у вас такая. Действительно, новые слушатели всегда есть. Некоторые, может быть, забывают, что трэш-пати, не каждый день натыкаются на нее. Рубрика, где мы ставим неформатные композиции. Неформатные, с какими-то приколами. Иногда просто прикольные, иногда какие-то из ряда вон. Всегда разные. Слушаем вот эту историю. Рубрика «Трэш-пати» начинается. Погнали! Тревожная музыка.

0: понравилось. Слушайте, как? Да, я даже сам не ожидал, что настолько какие-то положительные эмоции. Ну, может быть, просто лень писать тем, кому не понравилось, да? Так. Повзрослели они. Ну, возможно. Тут вот от Юли тоже комментарий пришел. Так, смайлики все вижу. Спасибо большое, огромное, что реагируете. Присылайте теперь вопрос по тексту. Скажи, пожалуйста, почтальон Печкин в этом треке... На чем он ездил, да? На гелике, либо на велике все-таки так же, да, как и положено почтальону Печкину. Итак, в этом треке на чем почтальон Печкин разъезжал? На гелике, либо на велике? Пиши в личку телеги, в личку ВК, неважно куда, сообщение все приходит в одно окно. Сороковому задарю бонус в виде вкуснейшей ароматной большущей пиццы.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Сейчас, надо остудиться, но не получится. На улице плюс 20, по данным Яндекс.Погоды, 26. Сегодня днем переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла. Местами затруднения. Проблемы у нас на Старозагорье от Кирова и до Нового вокзала. Между прочим, 15 минут-то тратишь. Лучше по Москве прям ехать. То что свободно. На Нововокзальный. При этом от Карла Марса до Фадеева плотное движение от Москвы до Новосадового затор. На Революционной от Подшипников до Москвы. На Заводском от Профильной до 22-го. От Гаражного проезда до 22-го. На Гагарина стороны промышленности до 22-го. Там ДТПшка, поэтому будь внимателен. И пробка тоже на 5-10 минут. Аврора Южный мост от Южного шоссе до промышленности тоже 10 минут. Далее Keep on Rising. Классика и новая версия от Sam Feld и DJ Goe. Latina. Chico. Mi Chico. Послушаем.
1: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
2: Есть упавшую на пол даже на секунду еду может быть опасно для здоровья, предупреждают ученые. Они раскритиковали популярное правило 3 секунд.
3: В чем логика? Что типа ты уронил мясо на пол, и за 3 секунды микробы еще не успевают добежать, да?
4: У них ножки коротенькие, ну, такие клевенькие, коротенькие ножки.
3: Да, и микробы, они же живут там, ну, по углам, да, в своей микробочной. Да, вот как в муравейнике.
4: Значит, если у вас упало мясо, и вы боитесь микробов, как бы, или не успели за 3 секунды, да, значит, нужно кинуть какой-то кусок еще мяса в дальний угол комнаты, чтобы микробы побежали туда, чтобы обмануть микробов. Или же поднять мясо и потереть его майку. Ну, стереть микробы.
3: Чтобы микробы остались на майке,
4: да? Да, пускай там размножаются.
1: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
6: Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90. Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: 8.55 в Самаре, да, трэш-пати уже позади, а хочется, наверное, переслушать ту тему, которую мы вставили сегодня. Ну, по крайней мере, судя по отзывам, прям пришлась по душе большинству, однозначно. Трек был про вайб Простоквашино, да. Если пропустил, уже в соцсетях опубликовали, в Макс-канале, в Телеграм-канале и в группе ВК Радио Рекорд Самара. Так, вопрос был по тексту, вот именно в этой песне, на чем разъезжал почтальон Печкин, там упоминалось, на гелике либо на велике. Ну, кстати, здесь он тоже на велике разъезжал, поэтому это правильный ответ. Велик вовремя, верно, у нас Дмитрий ответил. Последние цифры номера мобильника, тут несколько Дим, поэтому уточню, еще пока что не связался с Димой. Последние цифры номера мобильника 4894. Дим, поздравляю, и вкуснейшая ароматная пицца тебе достается. Так, по хэштегу трэш-пати можешь найти предыдущие выпуски, как я уже сказал. Все это в соцсетях у нас. И сам же тоже присылай варианты для трэш-пати в личку телеги, либо в личку ВК, треки, видос, ссылочки какие-то, что угодно. Мы тоже все это рассматриваем, прослушиваем, потом заставляем слушать других.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Мегаутро!
0: На рекорде.
2: 9.01. В Самаре мы тут с утра пораньше спросили тебя, считаешь ли ты самарских водителей аккуратными на дорогах? Дело в том, что новость тут такая появилась. По данным Российского Союза, Самарская область заняла 26 место в рейтинге самых аккуратных водителей. 26-е! Вот. Мне кажется, это мало. Да. А может быть, это много. Я не знаю. Ну, по крайней мере, вот такие данные предоставляют автостраховщики, ну, Союз российских автостраховщиков. Ну, и вот по твоим ответам в нашем голосовании, ты не согласен с 26-м местом. Но это такой опрос, где нужно голосовать. А я хочу, чтобы ты написал, продолжил фразу: «Самарский водитель — это тот, кто...» И дальше продолжение. Можешь в свободной форме какую-то, знаешь, характерную черту какую-то написать или факт про самарских водителей. Все что угодно. Ну, как вот получится, так и напиши. Не обязательно прям вот конкретную фразу продолжать. Но, тем не менее, самарский водитель — это тот, кто... Далее продолжение. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, что голосовать, выбирать ответ каждый может. А вот хочется посмотреть именно текстом, что ты напишешь. А я все это почитаю очень скоро. Под музыку, естественно, класс Weekend Game. Далее Алек, Дженнифер Лопес, обновочка. Скоро здесь тоже из недавних новинок Тиесто. Дождемся Фишера. Жду твоих сообщений, да, самарский водитель — это тот, кто... Далее продолжение, в свободной форме, характерная черта, какой-то факт, может быть, распространенный, не знаю, миф, стереотип. Пиши и слушай первый танцевальный. У нас рекорд, и Дэнс Лето продолжается.
1: Дэнс Лето
0: на рекорде.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро, забирай прогноз астрологов Овны, убавьте обороты. Спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы – идеальный день для укрепления деловых связей и важных звонков. Близнецы – обратите внимание на сны и подсказки своего подсознания. Раки – пора проявить инициативу, заявить о себе руководству во весь голос. Львы – звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или подарки. Девы – сохраняйте спокойствие, любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы – займитесь планированием бюджета. Временно откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы – отличный момент, чтобы начать полезную привычку или тренировки. Стрельцы – вас ждет романтический сюрприз или очень приятное знакомство. Козероги – смело делегируйте задачи, не нужно тащить абсолютно все на себе. Водолеи – день принесет блестящую идею, обязательно запишите ее в блокнот. Рыбы – проведите вечер в компании друзей, вам необходима хорошая перезагрузка. Можешь переслушать гороскоп в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 9.15 в Самаре. Ну и твои мысли на тему «Самарский водитель» — это тот, кто и дальше в свободной форме. Можешь продолжать, не обязательно вот прям вот фразу-фразу. Характерную черту самарских водителей, может быть, какой-то фактор распространенный, стереотип и так далее. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Ну, лучше под опросами прям в комментариях. Так, ну поехали. Какие комментарии тут у нас уже имеется? Самарский водитель — это тот, кто разворачивается не по своей полосе, вот пишет Алексей. Дальше. Кто знает все неровности, вот здесь вот, ну, возможно, стартует за секунду до зеленого. Вот от Андрея сообщение приехало. Обижает ямы по памяти, вот от Кирилла тоже комментарии. Так. Не боится колец на московском шоссе. Почему-то так вот. А вот, кстати, тоже такой интересный ответ. Уступает дорогу трамваям с улыбкой. Почему? Неважно. Иван, тут требуется пояснительная бригада. До последнего едет в левой полосе. Вот здесь вот от Романа такой комментарий. Так, и вот тот, кто выбирает между Новосадовым и Московским, но потом и там стоит в пробке, пишет Алексей. Пиши тоже, давай, накидывай сообщения, стереотипы, факты, какие-то, да, характерные черты. Самарский водитель — это тот, кто и дальше, собственно, продолжение. Ну, просто новость послужила поводом для опроса. Самарский водитель на 26-м месте по аккуратности, да, в стране. Пиши, почитаю, скоро.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Сейчас температура в Самаре около 22, по данным Яндекс.Погода, днем 26 градусов, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 4 балла, местами затруднения. Сложности сейчас на Соколово, от Лесной до Новосадовой, но такие небольшие, на самом деле, не больше 10 минут, даже точно меньше. На Революционной тоже немножечко постоим, как обычно, от Подшипникова до Московского шоссе. На Старозагоре, от Воронежских озер до Нововокзальной, на Нововокзальной от Мирной до Старозагоры. Проблемы на Московском, если что, свободно. То есть по Старозагорью не обязательно ехать. Если можно не ехать, не едь. Ну и остановимся чуть-чуть на промышленности по направлению с центра перед улицей Авроры. Мы не останавливаемся. Дальше новинка Тиеста и еще один свежак — Алока и Дженнифер Лопес.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячно. Остаток оплачивается позднее 12 месяца. Рассрочка. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте «Ласточка.ру». Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансы. Финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
10: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: 9.27. О некоторых новостях. В Самарской области рано утром объявили беспилотную опасность. Сообщение поступило в половине седьмого. Пока об отбое не объявлено. При этом аэропорт Крумыч не закрывался. Продлено ограничение движения на Красноармейской до утра 10 августа. Работы идут от улицы Агибалова до улицы Спортивной. Должны были закончиться сегодня. 4 трамвайных маршрута. 1, 4, 16, 23 работают по скорректированным схемам. Также изменены схемы 4 автобусных маршрутах. 52, 53, 56 и 226. Ну и к новости, которую мы этим утром обсуждаем. Самарская область заняла 26 место в рейтинге самых аккуратных водителей по данным Российского союза автостраховщиков. Ну и подробнее. Рейтинг основан не на числе ДТП, а на доле водителей с максимальной скидкой ОСАГО за безаварийную езду. В топ-3 вошли, между прочим, Москва, Санкт-Петербург и Пермский край. Показатели Самарского региона 45%. Ну и мы тебя спросили, какая характерная черта у самарских водителей. Самарский водитель — это тот, кто и далее, не знаю, действительно какой-то стереотип, может быть, характерная черта, может быть, ты продолжишь конкретно прямо эту фразу. Самарский водитель — это тот, кто, да, какое-то действие, может быть, все что угодно в свободной форме. Пиши Макс в телеге под опросами, либо в личку телеги в личку ВК, а я чуть позже все это озвучу. Ну и не забывай, что в Максе в телеге все самые актуальные, важные, срочные, интересные новости.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
9: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
10: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд.
0: Рекорд. Дэнс лето. Лето.

0: 9.45, сама там практически еще один утренний час завершен, а значит, надо подвести его итоги, вспомнить, что мы слушали с тобой вместе, либо без тебя, кстати, может быть, ты недавно только присоединился. В любом случае, вспоминай или угадывай и забирай очень бодрый приз, да, приглашение двоих кофейни Мозаик Кофе Инти. Сразу троих позову на кофе. Ставлю два фрагмента. Какая тема была ранее? Пиши цифру 1 либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК, неважно, куда ты пишешь, сообщение тебе приходит в одно окно. Итак, поехали. Варианты такие. Первый. Вот как ты считаешь, он был в эфире в этом часе мегаутреннего, а? Или был вот этот трек? Вариант номер два. Цифра 1, либо цифра 2. Пиши в личку телеги, в личку ВК. Жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: 22 градуса в Самаре, по данным Яндекс Погода, днем 26. Переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 4 балла. Местами затруднения. На Нововокзальной от Москвы до Новосадовой. Небольшие проблемы. На Революционной от Подшипниковой до Гаражной. На Московском шоссе от Авроры до Самфировой. Еще на Нововокзальной можно от Мирной до Фадеева отметить сложности. На улице Победы со стороны Калинина до Севастопольской. Такое плотное движение. Ну и промышленности перед улицей Аврора, со стороны центра, ну, небольшие сложности. Также на Димитрова от Тополя до Демократической, на Соколова от Лесной до Новосадовой. Такие пятиминуточки. Здесь очень скоро Клаас, Wicked Game, свежак. Как свежак? Вообще классика, 100-500 лет этому треку, но в новой версии, крутой от Клаас, дождемся. Ну и хит наших дней. Этим хитом наших дней он уже является, мне кажется, пару лет точно. Аматолия от Зилизби.
2: Радио Рекорд Самара. Мы вместе и в социальных сетях. Читай информ-каналы в Макс и Телеграм. Добавляйся в друзья в группе ВК. Радио Рекорд Самара. Всегда с тобой на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе. От завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-ss.ru. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: 18+.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро и эндуро мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 9:56, и в конце утренних часов мы спрашиваем тебя, что мы слушали, вспоминаем какой-то определенный трек, за это получаем приятные бонусы, вспоминаем либо гадаем, да, даже если ты недавно присоединился, всегда можно угадать и выбрать из двух вариантов верный. Так, предлагал тебе два фрагмента, двух композиций, именно вторая тема, да, второй фрагмент надо было выбрать, вторая тема звучала ранее, вовремя двоечку отправили к нам сюда в личку телеги, в личку ВК, Дарья Богомолова, Екатерина Демидова и Арина Данилова. Дарья, Екатерина, Арина, я вас поздравляю, девчонки. Каждой дарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаика Кофентина». Абсолютно любой кофе. Но кое-что мы еще не дослушали в этом часе. «Медуза», «Don't Wanna Go Home» послушаем скоро.
1: В прошлых выпусках «Трэш-пати».
2: Смотри, кутикулы какие, а? Смотри.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. От 10 до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте Мюс.ру и в салонах Мюс Даймондс.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
6: Дэнс лето
1: на рекорде. Yeah!

10 часов в Самаре и в начале рабочего дня, ну, у кого-то начало, у кого-то чуть ли не середина, может быть, уже. Такая новость: поощрять сотрудников, а не принуждать их к работе, рекомендуют, как думаете, кто? Там не Рекорд, нет, там, не знаю, незнакомые какие-то, не какие-то психологи. Росстандарт. Ведомство приняло новый ГОСТ на управление безопасности труда и охраны здоровья. То есть, короче, ГОСТ на отношение к сотрудникам, скажем так. Ну, мне кажется, в правилах надо обязательно прописать, чтобы на рабочем месте позволяли спокойно слушать Рекорд. Не где-то там в уголке, в наушниках, да, чтобы все твои коллеги были всегда в тонусе. Продолжаем держать себя на бодряках с помощью музыки, играющей, естественно, ближайшая игрушка совсем скоро. Общаемся с тобой, мы тут другую новость обсуждаем, подробно. Обсуждаем самарский водитель на 26-м месте в рейтинге по аккуратности. И вот, продолжу фразу, самарский водитель — это тот, кто и дальше продолжение фразы, либо какой-то факт, какое-то действие, стереотип, как угодно, я почитаю совсем скоро. В Максе, в телеге, в комментариях отмечайся, либо в личку ВК, в личку в телеге пиши. Самарский водитель — это тот, кто, вот кто. По музыке Divac, Slow Down. Трек недели, первое место рекорд Супер Чарта. Hugel. Абсолютно летний хит от Bauza, Magnetic. Скоро-скоро. Ласково эту тему мы называем красотулей. Hello, Эбин. Сейчас начнем мощно вместе с Эллен Рокстон. Я Сергей Шевченко. Желаю тебе доброго утра. Это Рекорд, и у нас продолжается Дэнс Лето. Dance Leta.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Доброе утро. Забирай прогноз астрологов Овны. Убавьте обороты. Спешка сегодня может привести к досадным ошибкам. Тельцы. Идеальный день для укрепления деловых связей и важных звонков. Близнецы. Обратите внимание на сны и подсказки своего подсознания. Раки. Пора проявить инициативу, заявить о себе руководству во весь голос. Львы. Звезды сулят вам неожиданные денежные поступления или подарки. Девы. Сохраняйте спокойствие. Любые споры сегодня решатся в вашу пользу. Весы. Займитесь планированием бюджета. Временно откажитесь от спонтанных трат. Скорпионы – отличный момент, чтобы начать полезную привычку или тренировки. Стрельцы – вас ждет романтический сюрприз или очень приятное знакомство. Козероги – смело делегируйте задачи, не нужно тащить абсолютно все на себе. Водолеи – день принесет блестящую идею, обязательно запишите ее в блокнот. Рыбы – проведите вечер в компании друзей, вам необходима хорошая перезагрузка. Можешь переслушать гороскоп в Макс-канале Радио Рекорд Самары в Телеграм, а прочитать в группе ВК.

0: Рекорд. Мега утро. На связи.
1: 10:15. В Самаре, я читаю твои сообщения. Ты сегодня рассказываешь, а какие они, самарские водители? Да, самарский водитель — это тот, кто дальше продолжение фразы, не знаю, какое-то действие, характерная черта, что угодно. Ну, просто самарский водитель на 26-м месте по аккуратности находится. Вот такая новость промелькнула в информационном пространстве. Так, включает поворотник по сигналу светофора, и для них отдельный котел. Артем сообщение. Так, шашечник, самарский водитель, постоянное перестроение из ряда в ряд на бешеной скорости без поворотников, пишет Елена. Елена не водитель, наверное, да? Нет, ну, есть такие, ну, конечно, не надо обобщать. Как черепаха в левом ряду едет, из-за таких приходится играть в шашки через правый ряд. От Артема, вот у вас с Еленой какая-то переписка, видимо, да? Случайно даже получилось. Самые добрые и отзывчивые самарские водители, о, как мило. Это, между прочим, Катя сообщение. Катя, ну что ты вот в личку написала? Просто можно писать же в личку телеги, в личку ВК. Ну, такие сообщения надо прям в комментариях под постами с опросами либо в Макс-канале, либо в Телеграм-канале. Поворачивает налево, пишет Михаил, или разворачивается не с трамвайных путей, устраивает аварию с тем, кто совершает маневр по правилам, и до последнего упирается, что он в аварии не виноват, пишет Михаил. Ну, это, видимо, там, где надо как раз-таки именно так поворачивать, как Михаил пишет, да, потому что иногда же знаки другое предусматривают. Кстати, ну, много кто нарушает и думает, что он прав в различных местах. Это отдельная вообще тема для опроса, тем более, что мы такие даже опросы устраивали. Пиши тоже, мы продолжаем оставаться на связи, опрос продолжается. Телеги Макси, настоящий водитель — это тот, кто...
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре плюс 22. По данным Яндекс Погоды, днем 27, переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс Карты на 3 балла. Местами затруднения. На улице Аврора от Антошки до Московского шоссе, кстати, затор образовался на 10 минут. Расстояние-то небольшое. И Москва тоже застопорилась. Чуть ли не от Революционной, даже перед Революционной с центра мы тормозим. И до Самфировой. Очень плотное движение. Минут 10 точно займет. Революционная от Подшипниковой до Москвы. Нововокзальная от Карла Маркса до Фадеева. От Москвы до Новосадовой. Чуть-чуть Карл Маркса тоже задержит себя перед Ракитовским шоссе.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: Русский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
5: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: Обычный день, если ты не в «Супре».
7: Зашел поужинать, оказался в центре праздника. Супра, не ищи повод, мы его уже придумали. Приходи сегодня, попробуй Супру на вкус. Московское шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр Монте-Роза. Телефон плюс 7-846-255-08-30.
8: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
9: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
10: Рекорд.
11: Рекорд. Дэнс лето.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:28 на часах, о некоторых новостях. Самарский аэропорт закрыт. Введены временные ограничения в Крумыче, сообщает Росавиация. Напомним, в Самарской области продолжает действовать беспилотная опасность, которую объявили рано утром. В Самаре началась подготовка ко дню города. Мэр Иван Носков сообщил, что основные праздничные мероприятия 13 сентября пройдут в крытых помещениях и онлайн из соображений безопасности. Программа дополнена камерными, спортивными, творческими и выставочными событиями для всех возрастов. Также запланированы поздравления по почетных граждан и защитников Отечества. Главный тренер Акрон извинился после разгрома от Ростова вчера вечером. По его словам, объяснить происшедшее ему пока сложно. А губернатор Вячеслав Федорищев поздравил крылья Советов с победой в матче Кубка России. Отдельно он высказался о неудачном результате тольяттинской команды, заявил, что ребятам пора бы собраться. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
2: Россияне хранят под подушкой почти 16 триллионов рублей.
3: А вот вы храните под подушкой или на руках?
4: Я так, у меня, знаете, у меня несколько вкладов. Есть там еще за пазухой, там, знаете, там
3: самый надежный,
4: там, за поясом,
3: да?
4: Там в трусах.
3: А вот где?
4: Там в карманчике специальном пришитом, как в детстве бабушка пришивала.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
7: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
8: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова 2 литра, 132 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
11: в ленте.
12: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
13: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
14: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
15: Дэнс лето
6: на Рекорде. Yeah!

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:45 в Самаре и за финалем час нашей летней игрушкой, в которой мы узнаем имя H2Ошника. Но это не точно, конечно, потому что, казалось бы, правила простые, но они все-таки есть, эти правила, и какое-то действие надо совершить, а именно ответить на наш звонок. До этого, конечно, надо написать еще «хочу пить», но, в принципе, все. Вот. Ну, есть еще одна сложность, такая моральная немножко. По нашим правилам мы дозваниваемся до игрока, он берет трубку, все, он становится H2Ошнику, выигрывает брендированную артезианскую воду рекорда фирменных бутылочек от производителя «Кристальная». Но мы задаем вопрос, все ли бутылочки, которые накануне он заберет. У нас всегда 4 штучки плюс то, чем поделились предыдущие игроки, если они делились, они приняли решение все забрать. И вот тебе тоже нужно принять решение, либо поделиться, либо забрать все. Сейчас на кону 9 штук, 9. Через несколько минут попытаемся разыграть. Если ты еще не участник, то отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Главное, чтобы у тебя присутствовал в заявке номер телефона.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: В данный момент в Самаре около 24 градусов. По данным Яндекс.Погоды, днем воздух прогреется до 27, ожидается переменная облачность. Загрузка дорог оценивается по данным сервиса Яндекс.Карты на 3 балла. Местами затруднения. Сложности сейчас на улице Авроры. Южный мост тоже притормаживает от Южного шоссе до Заводского шоссе. Минут на 10 там можно застрять. На улице Авроры от Дебенко до Марии Старес проблемы. На революционной от Подшипниковой до Гаражной. Бордового цвета на картах затор. На Новом вокзале плотное движение от Карла Маркса до Фадеева. И чуть-чуть затормозим на Карла Маркса перед Ракитовским шоссе.
2: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
5: Застройщик полоса «Захинс Протайк» на сайте «Наш.ком.рф».
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
6: Дэнс лето.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10.56 в Самаре, в финале 7 утра. Я надеюсь, буду не в одиночку, а с H2Ошником и рекордом. Разыгрываем брендированную воду рекордов фирменных бутылочках красивеньких с логотипом первой танцевальной от производителя Кристальная. Несколько раз в день выбираем случайным образом заявку с фразой «хочу пить» и звоним. Вот. Дозваниваемся, слушатели называем H2Ошником и дарим артезианскую воду рекордную. Достаточно написать «хочу пить» один раз в личку телеги либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. У нас на кону всегда 4 бутылочки, плюс то, чем поделились другие игроки. Вот как раз-таки один-единственный вопрос я тебе задам. Все ли ты заберешь, что у нас на кону, либо поделишься с другим? Мы 4 бутылочки делим и 9, как сейчас, тоже, естественно, делим. Вот все заберет, либо только часть у нас. Александр, 5764, последние цифры номера мобильника. Сейчас узнаем прям буквально через несколько секунд. Дозваниваемся до Сани, 5764. Надеюсь... Саша станет новым H2Ошником рекорда. Так, ждем. Ждем Александра. Несколько раз в день играем. Я напомню, неважно, куда ты пишешь, в телегу, либо в ВК. Главное, чтобы у тебя присутствовал номер телефона. Так. И что дальше? Гудки есть. Где Саня? Ну? Ну, уже вейкаперы стоят под дверью. Там нужно закругляться быстренько. Так, Александр не торопится. Утолил, наверное, свою жажду. Но мы же про другую жажду. Про жажду поиграть, выиграть на рекорде, побывать в эфире. Давайте еще гудок и... Все, все, колонка закрывается наша. Ну, значит, в следующий раз, к сожалению. К сожалению, ну, Саня по-прежнему в игре, как и все, кому мы звонили, не дозвонили, звонили и дозвонились, и уже назвали H2Ошником, можно дважды стать H2Ошником. А почему? Нет, все возможно. Когда следующая игра, предупредим в телеге и в Максе, мы там напоминалки постоянно постим. Не пропускай, будь с нами.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы. Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: 10 утра ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкаперы сейчас с тобой на рекорде. Кстати, нам посоветовали Александр. Он говорит, парни, зацените, не пожалеете. Вбейте видос в Ютубе. Мегачинская обувная фабрика. Я посмотрел, реально делали триггерные вещи.
2: Так мы же даже и съездить туда сможем, если что.
1: Веселая реклама, кстати. Интересно, они существуют еще? Гатчинская обувная фабрика. Давайте-ка напишите нам, кто там работает. Или у кого есть эта обувь. Интересно посмотреть, сколько нас будет. В этом часе гороскоп любовный не пропускайте. What the fact, это же Стас расскажет вам самые интересные. А к новостям, кстати, не зря я обувь затронул. Как вовремя пришло это сообщение. Представляешь, так. Узкие джинсы снова в моде.
2: Какие?
1: Узкие джинсы. Это оверсайз вообще... опять, до свидания. Вот наконец-то, наконец-то девчонки снимут с себя оверсайз.
2: И будут пытаться влезть в эти, да?
1: В общем, их продажи резко подскочили в России. Спрос на мужские модели вырос 2.5 раза за год, а на женские в 1.5 раза. Девчонки еще постепенно такие говорят, не, мы в оверсайзе, удобно, комфортно. Но подождите, подождите.
2: А мужики такие, мы хотим быть в напряге.
1: Насколько мода циклична, да? Опять же, все, что было, возвращается. Оверсайз вернется еще опять через 5 лет, наверное.
2: Тогда спортивные костюмы троечки. Тогда уже.
1: А сейчас наблюдал, кстати, в различных соцсетях, где девчонки находят старые адидасы, найки, то, что носили еще родители, пиджаки какие-то тоже, опять же.
2: Винтажная получается коллекция.
1: Да, спасибо. Вот, винтажные коллекции носят, это все выглядит модно. На платки, помнишь, была мода бабушкины вот эти цветные?
2: А так сейчас вернулось же, ты не замечал? Девочки ходят, они вяжут что-то вроде платка себе на пояс. Ты видел на Ане? Но она ее с телевизора сняла и повязала вокруг пояса. Такая вязаная штучка белая.
1: То, что, да, у бабушки на серванте обычно.
2: Да, возможно, какая-то бабушка просто видела, ой-ой, попортите же, конечно, и накрыла нашу девчоночку, вот, чтобы она в сохранности была.
1: Ну, в общем, Стас, узкие джинсы тебе обязательно нужны.
2: Зачем?
1: Они в нобе, в моде, да. Они в топе сейчас.
2: Они будут сковывать мои движения.
1: А вот мне нравилась раньше мода в школе. Вот эти девчонки ходили, которые на каблуках раньше, знаешь, 10-11
2: класс. Не умели, но ходили, так?
1: Да, вот эти блузки приталенные. Все-таки это смотрелось симпатичнее. И пофигу, что с одинаковой прической у всех, как вот эта вот копна небольшая на голове.
2: Там один человек. Да все, их, давайте так, им укладку ветер делал. Что ты в самом деле?
1: Ну ты упала на тебе, ну что ты, мальчишка? Ты смотришь на нее просто с сердцами в глаза.
2: Так пусть девочки и возвращаются в эту моду. Я не хочу в узкие джинсы. Мне не надо.
1: Мы должны показать пример.
2: Ну ладно, хорошо. Давайте.
1: Мне нравится, как ты быстро соглашаешься.
2: Я готов. Если это помочь людям, давайте их сюда.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ну, про светофор же.
2: Ну, конечно же, про них.
1: День светофора сегодня.
2: Вот он. И это не про магазин. Итак, первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года в Лондоне возле здания британского парламента. Он управлялся вручную и имел всего две, ну, как сказать, таблички, что ли, такое, две стрелки он имел. Итак, если она стояла горизонтально, значит, стой, нельзя идти. Если она была наклонена под 45 градусов движения, можно было, но с осторожностью, так оно и говорилось.
1: То есть цветов не было тоже у светофора?
2: Нет, не было цветов, были просто таблички. Причем я говорю, движение с осторожностью. Там никто останавливаться не хотел, просто будь осторожен.
1: Все не понимали, да, что это повесили, моргает да моргает что-то.
2: Просто не все уважали еще пешеходов тогда. Но первый электрический светофор был изобретен в США в 1912 году, однако Лестер Вайп, его звали человека, не запатентовал свое изобретение. То есть он изобрел, его там где-то упоминают, ну вот, что это его конкретно, то нет. В Праге есть проход между домами шириной всего 70 сантиметров, в котором висит настоящий светофор. Он работает, но не для машин, а для людей, которые заходят с разных сторон. И бутылку не уронил, прикинь. С разных сторон улиц. И вот чтобы они понимали, мне идти нельзя. Сейчас там люди пройдут, и тогда я смогу, чтобы они не столкнулись.
1: Светофор для пешеходов такой?
2: Для пешеходов. Ну там узенькая улица.
1: Боком не повернуться, не пройтись.
2: Да. Ну,
1: там у нас бы не сработало.
2: Недружелюбные люди. У нас наоборот, наплевали бы, пообнимались там.
1: Конечно.
2: Пробочку
1: ждали бы, пока загорится этот самый цвет, что
2: да. Расцветка светофоров. Так. Красный сверху, желтый посередине, зеленый снизу. Это мировой стандарт. В основном приняли его для того, чтобы люди с особенностями в зрении, которые не различают яркие цвета, некая форма дальтонизма, точно знали, что если горит что-то вверху, то это стой. Посередине приготовься, внизу можно идти. Однако в Ирландии висят светофоры перевернутые, так, где зеленый сверху. Это связано с тем, что дети, они разбивали красный свет, потому что их родной цвет это зеленый, ну, цвет Ирландии. Зеленый. Да, вот. А красный цвет символизировал Англию. И они не очень любили, что Англия находится сверху. Поэтому они такие, мы против этого все. И переворачивали, разбивали светофоры. Поэтому решили, черт с вами, пусть будет вот так.
1: Сила толпы.
2: Да.
0: Рекорд. Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
9: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
10: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 5 августа.
2: Овны, сегодня ваш любимый человек покажется вам нелогичным и непоследовательным.
1: Тельцы, сегодня вам предстоит все делать очень быстро и оперативно, в том числе и объясняться с вашим любимым человеком.
2: Близнецы, сегодня вам предстоит долго и много общаться вне дома. Возможно, это будет носить семейно-прикладной характер.
1: Раки, в этот день вашей второй половинки потребуется именно ваша помощь.
2: Львы, постарайтесь в этот день соблюдать дистанцию с человеком, который вам не безразличен.
1: Девы, сегодня ваш любимый человек скептически будет относиться к любым вашим проявлениям нежности.
2: Весы, сегодня вам может показаться, что ваш любимый человек подразнивает вас, пытаясь натолкнуть на то или иное действие и реакцию.
1: Скорпионы, сегодня ваш же любимый человек окажется сторонником быстрых решений и стремительных действий.
2: Стрельцы, невинный флирт с представителем противоположного пола может закончиться чем-то серьезным.
1: Козероги, сегодня многое в вашей личной жизни будет зависеть от ваших выдержки, умения постоять за себя и терпимости к недостаткам окружающих вас людей.
2: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что в ваших отношениях все осталось по-старому.
1: Рыбы, сегодня вашему любимому человеку не придется долго вас уговаривать на то, чтобы провести этот день в его обществе. Любите друг друга, друзья!
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия стала главным источником миграционного прироста Киргизии в 2025 году. По данным Нацстаткома, республики туда приехали 14 400 россиян. Всего за год в страну прибыли около 18 тысяч человек, тогда как выехали всего лишь 2,5 тысячи. Среди стран вне СНГ наибольший поток приехавших пришелся на Турцию. В Казахстане предложили сделать въезд для иностранцев платным. МВД страны вынесло на общественное обсуждение проект, предусматривающий оформление электронного разрешения на въезд. Размер сбора пока не раскрывается, а предполагается, что полученные средства направят на развитие цифровизации. Обсуждение инициативы продлится до 17 августа. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 в Польше. Федерации объяснили решение отсутствием гарантий безопасности для российских спортсменов. При этом женская сборная еще рассматривает возможность участия, а обе команды планируют выступить в Лиге наций 2027-го. Больше новостей по традиции в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
6: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
8: Прям лето.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Ну, сейчас я тебе расскажу, скроллер интернетовский. Значит так, 4 часа в телефоне ежедневно могут стоить человеку около 10 лет жизни. Это исследование, в котором посчитали, сколько в среднем люди сидят в социальных сетях. Эксперты. И это действительно выглядит как правда. Если экранное время вашего смартфона достигает 8 часов в день, а такое есть, и это можно посмотреть в настройках Android, iOS и так далее, за всю жизнь на телефон уходит почти 22 года. То есть вы просто 22 года беспрерывно смотрите в экран.
2: Можно фильм снять 22 года в экране.
1: Это около третьей жизни при продолжительности 80 лет тех же самых. Если мы от этого отталкиваемся.
2: Ничего себе, а если это по работе, это считается тоже плохо?
1: Ну, по работе здесь это уже понятие относительное. Смотри, один час это, если экранное время, один час это 2.5 года, 4% из жизни. 2 часа это 5 лет. Беспрерывно, это 8% из жизни. Вот 8 часов в день, это самое максимальное, то, что я и назвал. То есть треть жизни просто уходит. Просто задуматься, сколько мы реально залипаем в телефоне просто так, не касаясь работы.
2: Ну, это звучит очень удручающе. Теперь не хочется брать смартфон вообще в руки.
1: А поменьше надо. Я вот себя стал ловить на мысли, что поменьше лучше вот этого быстрого дофамина. Я лучше посмотрю на людей.
2: И сейчас такой, знаешь, такой, все, никаких телефонов, никаких скроллингов. Открою планшет. Это же другая.
1: Посижу в ноутбуке.
2: Да, там немножко другая, наверное.
1: Там я типа работаю. Да, это касается нерабочего времени. Опять же, если вот просто на залипание чего-то там. Вот 4 часа залипаете в день, 10 часов из жизни.
2: К сожалению, это так, да. Есть некоторый контент, который может привлекать. Я вот, допустим...
1: Ногой контент или ты про какой?
2: Ну, разный. Я вот еду в общественном транспорте, иногда вот вроде бы нужно книжечку почитать.
1: Да-да-да.
2: А ты уже, хоп, и смотришь эти видосики.
1: А ты уже смотришь, как сварить пельмени за 3 минуты, да? В микроволновке, вот эти лайфхаки.
2: А как? Сейчас, подожди, дай мне время. Я быстренько.
1: Кстати, ну вот просто на задуматься каждому. Еще одна горячая новость. Мужчина показал, как выглядит Биг Мак, который он купил еще в 2017 году. А это еще был Биг Мак. Он хранит бургер в холодильнике, ежегодно проверяет состояние этих булочек и котлет. Опять же, это контент из интернета, да, который доступен.
2: Но я в более выгодной ситуации, я больше слушаю, что ты уже там наскроллил, так?
1: Да, поэтому ты в этом плане сэкономил свое время. Котлета не пропала вообще, не покрылась ни плесенью, ничем. Булочка лишь снизу, в одном месте. Естественно, стал сухим салат. Все остальное, ну, как будто не тронуто.
2: На черный день я стал, представляешь, бургер.
1: Но если ему прямо сейчас съесть эту котлету, по сути, с ней ничего не произошло. Сыр вот этот ломтиками, он также не изменился, он остался на этой
2: плавленый, который... Ну, нет, мне кажется, что что-то произошло внутри.
1: Внутри?
2: Нет. Ну, представляешь, внешне осталось то же самое. Угу. А какие-то вещи уже такие подмутировали немножечко.
1: Часть плесени захватила булочку лишь маленькими точками. Мясо и сыр не пострадали, я тебе сразу говорю. Вот что ты ешь в своих бургерах.
2: Да, ну как ужасно, но вкусно.
1: А?
2: Да, иногда.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и далее коротко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 25 по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем до плюс 28, ну а вечером облачно с прояснениями и до плюс 24. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте всего-то навсего на 3 балла. Местами есть затруднения, их всего 2. Это 10-минутки на Авроры от Южного шоссе до промышленности и на Заводском от Профильной до 22-го партъезда. А еще тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любого места, где бы ни находился, и делать это можно не только в машине, но и дома, например, с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще как вариант можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Можешь слушать прямо на сайте, а можешь скачать приложение. И главное, везде не забудь поставить геолокацию «Самарская область». Оставайся с нами на связи.
0: Рекорд. Реклама.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гарант» и «Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гарант» «Лесная 23». Подробности на garafit.ru.
3: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
4: Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой.
3: Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Знаете, я тут покопался в интернете, и оказывается, что среди животных есть тоже самые настоящие H2Ошники. Например, верблюд может за один заход выпить 100 литров воды. Благо, он в пустыне тусуется, ему никто столько воды, конечно же, не дает. И вообще, не знаю, зачем тебе эта информация, просто вот живи теперь с этим. Ну, а в этом часе мы с тобой в H2Ошников обязательно сыграем, разыграем фирменную артезианскую воду рекорда. Ну и, конечно, много музыки будем слушать, а в этом часе у нас Джоэл Кори Уиспер. Услышим крутую работу от Ave, Meet Me in the Dark. Услышим Тиеста. А также в этом часе будет Карлита и Софи Такер, Манхэттен.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Когда за окном вот такая вот жаркая погода, игра H2Ошники прям максимально актуальна, как, в принципе, и все лето. И в ней ты можешь выиграть нашу фирменную, классную, освежающую водичку, артезианскую от бренда «Кристальная». Ну и правила быстренько объясню. Заранее ты отправляешь фразу «хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте. Во время розыгрыша, который несколько раз в день происходит, мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним ему. И если ты берешь трубку, то уже решаешь, забрать ли всю воду, которая у нас накопилась, а это может быть много бутылочек. Ну, либо забираешь часть себе, а часть отправляешь уже на следующий розыгрыш. И это если ты не будешь жадным. И таким образом ты становишься H2Ошником рекорда. Играем уже через несколько минут, поэтому если вдруг ты еще каким-то образом не отправлял фразу «хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте, можешь сделать это сейчас, потому что а вдруг рандомайзер так сработает и выберет тебя, вот который только что написал. Самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона, это чтобы мы знали, куда звонить. Еще раз пиши фразу «хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».
0: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Сама для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
4: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: H2Ошники на рекорде.
1: И вот прямо сейчас мы дошли до розыгрыша нашей фирменной, крутой, эксклюзивной воды рекорда от бренда «Кристальная», которая будет только у тебя, если ты, конечно же, возьмешь трубку. Правила простые. Заранее отправляешь фразу «хочу пить» в личку телеги, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», отставляешь номер мобильного телефона. Мы во время розыгрыша звоним случайному участнику. Если ты берешь трубку, уже решаешь взять всю воду, которая у нас накопилась, либо же берешь часть, остальное отправляешь на следующий розыгрыш. А у нас всегда 4 бутылки плюс то, что осталось от предыдущего розыгрыша. И таким образом, прямо сейчас у нас на кону аж 9 бутылок накопилось. Достаточно солидный такой объем воды. И наш рандомайзер определился. Звонить мы будем Анжелике. Последние 4 цифры мобильника 7584. Надеюсь, она нас слышит, она с нами поговорит и вообще возьмет трубку. И какой-то у нас диалог в эфире главный танцевальный все-таки состоится. Итак, ждем, когда появятся хотя бы гудки. И они появились. Это уже хороший знак.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Его телефон занят.
1: Вот так вот.
2: Попробуйте перезвонить позднее.
1: Нет, позднее, только если решит рандомайзер, потому что... бывает так, потому что мы можем несколько раз даже позвонить. Поэтому, если хочешь, чтобы в следующий раз набрали тебя, пиши «хочу пить» в личку телеги, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», достаточно написать всего один раз. Ну и вся информация по розыгрышу, конечно же, в наших соцсетях, в телеге и ВКонтакте, а также еще в Максе.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Больше 5 часов продлился режим беспилотной опасности в Самарской области. Объявлено об отбое. Также вводился план «Ковер». В аэропорту Курумыч вводились временные ограничения. В Самарской области запретили купаться на 4 пляжах, в том числе на одном в Самаре. Пробы воды не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. Это пляжи озера Сокулино-1 и озера Сокулино-2. В Новокуйбышевске пляж в районе Барбошиной поляны и на Волге в Самаре пляж Ладная в Кинеле. Почти 40% жителей Самарской области считают, что именно нехватка навыков и профессиональных знаний мешает им получить более высокую зарплату либо новую должность. Об этом сообщили аналитики hh.ru. 78% уверены, что для карьерного роста им необходимо развивать свои компетенции. При этом только 32% самарцев имеют четкое понимание, какие именно навыки им нужно улучшить. Еще треть лишь примерно представляют направление развития, а каждый 10-й чувствует нехватку знаний, но не могут определить, каких именно. Оперативно 24/7 узнавай новости города, страны и мира в Макс-канале Радио Рекорд Самара, а также в телеграм-канале Радио Рекорд Самара и подписывайся для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от Радио Рекорд.

0: детский час на рекорде.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с Радио Рекорд. «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
2: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Dance Radio. Record.

0: пробки. А еще финалем этот час актуальной информации о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26 градусов по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером облачно с прояснениями и до плюс 24. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. 10-минутка на Аврора от Южного шоссе до Промышленности. Также небольшие заторы на Димитрово от Тополей до Демократической. И 5-минутка на Нововокзальной от Московского шоссе и до Новосадовой. Что касается музыки, скоро с тобой услышим Маршмеллоу, а также Карлитус работы Манхэттен.
1: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» — только качественное топливо. olvi-azs.ru.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности. Риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Полная стоимость кредита 4,931% до 21,16%.
4: Семейная ипотека 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
3: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тариф зависит от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Реклама в Самаре. 212 99 90.

You'll find out if you do that.

Йоу, первое танцевальное в эфире. Я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 2 часа, потом кто-то другой, даже не знаю кто. Ну и давайте сразу обсуждать. Кто-то играл в нарды за 1 миллион рублей. Их выпустили Cartier, да, сделаны они из орехового дерева и палладия, вручную причем. Интересный набор элементов. Ну, конечно, это рейтинговая история, все мы понимаем. Но в чате мобильного приложения Рекорда давайте-ка напишем самая дорогая вещь, которая у вас есть. Вот Cartier, нарды за 1 миллион рублей. Может быть, у кого-то из наших слушателей есть эти нарды, так мы чемпионат устроим по самым дорогим нардам. Соберемся и давай соревноваться. Кстати, эту же новость можно обсудить в наших социальных сетях, ВК, телеграм-канал Радио Рекорд. Многим пока смешно, пока обсуждаем в эквиваленте, а зачем это нужно, да, кому-то. Ну, кому-то нужно, раз это производят. Опять же, чтобы, может быть, отметиться в социальных сетях. Ваши богатства. Давайте, говорите самые свои богатые, дорогие вещи в чате мобильного приложения Рекорда. Интересно будет почитать, может, у кого-то шахматы есть мега-крутые, да, какие-то определенные. Может быть, редкая игра у кого-то эксклюзивная есть. Плойка пятая, опять же, с каким-нибудь там напылением. Не знаю. Почитаю уже ваше сообщение чуть позже, а пока расскажу о треках в этом части. Там Кайго, Take Me Back. Диджей Гоя, Мичико. Calvin Harris, Satisfy. Леонид Руденко, Нас не догонят. Начнем с Авалона Рокстона и трека Vertigo. Кстати, в рекорд-миксе он прозвучит, и вы слушаете. Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». Обелиск. 8-917-967-66-61.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон, который позволяет ограничить возвращение иностранных инвесторов в российский бизнес через суд. Документ дает возможность лишать компании, покинувшие Россию после февраля 2022 года, право на обратный выкуп своих активов. Закон уже вступил в силу. «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива на своих заправках в Москве, Петербурге и 11 регионах России. В июле, по подсчетам РБК, число регионов, установивших ограничения на продажу топлива, достигало 80. В мессенджере «Макс» расширили возможность оформления цифрового удостоверения личности. Теперь его могут получить пользователи с 14 лет. Сервис интегрирован с госуслугами, а подростки смогут использовать цифровой документ для посещения кинотеатров и музеев, а также для получения скидок на проезд в транспорте. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном «Макс»-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Рекорд.

0: 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью сюда плюс 17. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 28. Загрузка дорог не изменилась за прошедший час. И все так же сервисом Яндекс.Карта оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. 10-минутки на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на Аврора от Южного шоссе до Промышленности. Также небольшие заторы на Уральск от ТЗС до Южного шоссе и на Заводском от Профильной до 22-го партизда. Ну там вообще 5-минутка. Ожидается, что пробки начнут расти только после 5 вечера, и тогда к 6 часам достигнут 5 баллов. А еще напомню, что каждый будний день ты можешь начинать кампанией с рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также легендарная рубрика «Трэш-пати 8.40», где мы слушаем неформатные композиции. Плюс много игр, подарков и розыгрышей. Ну и, конечно, игра «H2Ошники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мега утром. Для детей старше 12 лет.
0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршина. Сайт квадропрофи.ру.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 99.

Йоу, первая танцевальная на связи, с вами 24/7, вы же это прекрасно знаете, прямо сейчас 13:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени, отсюда мы и вещаем, мы петербургская радиостанция, конечно же, поэтому всем привет из северной столицы, конечно. Но к актуальным новостям, в России стало больше львов. А, да, это не про животных прежде всего. Имя вошло в топ-3 самых популярных мужских имен. Лидерами рейтинга остаются Михаилы и Александры у нас. А вот третье место ворвались львы. Неожиданно. Поэтому львам всем отдельный привет. При этом иногда детей называют старинной формой имени Лев. Иначе, поэтому вот, пожалуйста, если вы сейчас, у вас мальчик ожидается, и вы выбираете ему имя, почему бы это не считать знаком определенным? Лев. Прекрасно могут звать вашего ребенка. Кирилл, Сергей и Денисы потеряли популярность, а были Максимы и Максы вовсе выбыли из топ-5. Ну, про Никит, про свое имя я вообще молчу. Бывает. Если у вас есть знакомые львы, либо вы лев, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Просто помахайте мне ручкой каким-нибудь эмодзи, будет приятно. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Alok, Everything's Fine. Класс в этом часе. Weekend Game Record Remake. Легенда Тиесто.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чем же отечественным вы пользуетесь. Ярослав пишет. Доброе утро, парни. Ну, пока начальства нет, самым востребованным остается водочка.
2: Водочка?
1: Но мы против алкоголя, конечно. Ребята, конечно. Вы же знаете. Написал, думаю, вы тоже протираете ей контакты. Ярослав,
2: конечно,
1: Ростов-на-Дону.
2: Да. Контакты между людьми.
1: Но вот пытались же.
2: Пытались, но не получилось.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
3: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Включил тут вечером телевизор. С экрана на ночь глядя какой-то смутно знакомый дядька с пафосом звал строить социалистическую Россию. Пригляделся, это Геннадий Зюганов. Сейчас много кто зовет нас назад в прошлое строить социализм. Рассказывают, какие при социализме чудесные были медицина, образование. И, наверное, тем, кто те времена не застал, все это, как теперь говорят, может зайти. Но знаете, что пришло мне на память про социализм? Нет, не пустые полки, не дикие очереди за едой, не талоны на колбасу, масло и сигареты. Вспомнилось самое яркое проявление медицинской практики тех лет. Практика эта очень точно отражала реальный уровень советского образования, да и состояние медицины. Именно в Советском Союзе, в социалистической стране, людей лечили по телевизору. Анатолий Кашпировский и Алан Чумак. Вспомним, как это делал Чумак.
6: Каждый сеанс можно принимать всем, вне зависимости от нарушений, от возраста, от той необходимости, которую испытывает каждый. Конечно, каждый знает, что обычно можно поставить воду, кремы, зубную пасту, то есть все то, что входит в соприкосновение с вами в течение дня. И все это будет заряжено и будет вам помогать.
5: Зарядите воду и кремы. Социализм – доступная медицина. А вот как лечил знаменитый Анатолий Кашпировский.
7: По ходу наших сеансов могут быть различные шероховатости. Как у вас там дома. Кто-то зашел, стукнул дверьми. Заплакал ребенок, какой-то раздался шум. Вошли соседи, и вдруг застают вас, допустим, вращающего головой. Вращайте дальше. Не обращайте на это внимания.
5: Вращайте головой дальше. Не обращайте внимания на то, что происходит вокруг. На то, что такое реальный социализм. На то, что миллионы людей прильнули к телевизору, потому что жизнь в этом реальном социализме не сахар. Кстати, решение о том, чтобы провести сеансы Кашпировского по центральному телевидению, принимали на самом верху, в аппарате Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, неподалеку от кабинета, в котором уже тогда сидел Геннадий Зюганов. И смысл происходившего был очень простой. Коммунистические вожди решили дать людям Кашпировского и Чумака вместо нормальной медицины обычной колбасы и масла. Решили оболванить людей. Теперь пытаются оболванить снова. И снова по телевизору. Зовут в тот самый социализм.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
8: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
0: Телефон рекламный.

0: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Дэнс. Новый трек на рекорде.
3: Алак и Дженнифер Лопес.

0: Новости.
1: США ввели санкции в отношении ряда структур российского Минобороны. В частности, ограничения затронули сухопутные войска, главное ракетно-артиллерийское управление, а также управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны. Под санкции также попали 5 граждан России. Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение криптовалют в России. Документ устанавливает правила покупки цифровых валют через лицензированных посредников, определяет случаи, когда можно использовать токены для оплаты, а также вводит требования к криптовалютам, которые смогут обращаться на российских биржах. Выход фильма «Одиссея» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%, сообщили в Мегафоне после совместного исследования с сетью «Читай город». Общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125%. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Аниме» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Аниме» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Аниме» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Аниме» с «Рекордом» на
1: «Аниме». Партнер конкурса – событийный туроператор Festway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джоэл Кори. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 14, завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор на Аврора от Южного шоссе до Промышленности. Там проведешь в районе 12 минут. Также небольшие заторы на Заводском от Кабельной до 22-го партезда и на Димитрово от Тополей до Демократической. Также есть еще 5-минутка на Лесной от Осипенко и до Полевой. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Telegram и Max. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Telegram и Max Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.

0: Дэнс-лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Класс. Wicked Game. Record Remake.

0: Радио.
1: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Сегодня два суперважных дня. Во-первых, это день нижнего белья, а также день работы как собака. Но я считаю, что у меня есть право выбора, поэтому давайте обсудим день работы как собака. Это что значит? Без выходных? Помните, вчера мы с вами только говорили, что девчонкам предлагается по пятницам не работать ради нормализации личной жизни и так далее. А тут же день работы как собака, то есть все мы равны, получается, перед системой. Друзья, рассказывайте, вы вот перерабатываете зачастую, отпуск не берете. По какой причине? Ради денег? Или вот за что вы так впрягаетесь? Расскажите об этом, у нас мобильное приложение «Радио Рекорд», а я почитаю непременно. Баус в этом часе и «Магнетик» услышим. А еще впереди «Пнау» и «Тю Курасан». Еще услышим «Эйпы, meet me in the dark». Диплы и Степен тоже в этом часе. Прямо сейчас Sony Father I Think About Us и все это. Record.

0: «Голос лета» в мобильном приложении «Рекорда».
1: Слушай «Радио Рекорд» Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт «Басты» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
8: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Большинство стран Большой Семерки тратят на обслуживание госдолга больше денег, чем на оборону, сообщает Bloomberg. По оценкам аналитиков, в ближайшие 5 лет Япония, США и Франция столкнутся с рекордными расходами на выплату долгов. Приток мигрантов в испанский анклав Сеута был вызван сообщениями в социальных сетях о якобы открытии границы с Марокко, передает ТАСС. Также часть мигрантов якобы неверно поняла изменения в испанском законодательстве, включая правила легализации статуса. Мужская сборная России по волейболу отказалась от участия в чемпионате мира 2027 года в Польше. Во Всероссийской Федерации волейбола объяснили решение тем, что на турнире, по их мнению, будет слишком много политики и недостаточно спорта. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванакс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, ВК-стадиум. Стадион «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на радиорекорд.

0: kp.ru/18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
2: И далее кратенечко расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 27, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 28. Загрузка дорог не изменилась, и также сервисом Яндекс.Карты оценивается на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор наблюдается на Московском шоссе от Советской Армии до Авроры. Добираться в районе 15 минут. Также тормозит Южный мост. Там небольшой затор, минут 7-8 ехать от Южного берега Авроры до Промышленности. Ну и на Олимпийский 5-минут от железнодорожного переезда до Ракиты и на Революционной от Печорской до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А также напомню, что продолжается наша летняя игрушка, в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем заявки случайным образом и звоним в прямом эфире. Ну а дальше, если дозвонились, ты уже решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия нужно отправить фразу «хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Подробности, а также информацию о накопленных литрах ищи в наших каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
3: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение «Радио Плеер». В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
4: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Депрессивные новости в эфире Радио Рекорд. 6 часов в телефоне повышают риск депрессии. Да, это правда. По словам специалистов, около 30 минут в день, то есть получаса, могут положительно сказаться на самочувствие. Это окей. А вот если проводить за экраном смартфона больше 6 часов ежедневно, риск развития депрессии, депрессивного синдрома, он все возрастает. По себе скажу, если ты, друзья, небольшой лайфхак, бесплатный сегодня. Если ты просыпаешься и первым делом смотришь не в потолок, а в экран своего телефона, скроллишь соцсети, все, вот гарантирую, депрессия хотя бы на полдня тебе точно обеспечена. Не делайте так, не делайте. Кстати, что вас вообще в уныние это вгоняет? Пишите об этом у нас в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Рекорд Афроджек в этом часе и Эляйн услышим. Мне перевод сейчас сказал наш звукорежиссер. Вам не расскажу. Еще в этом часе Бенни Бенасси, Every Single Day. Также Армин Ван Бюрен и Here in My Arms.

0: Ка. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. Визит – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия продолжит добиваться полного отказа от российских энергоносителей на рынке Евросоюза, несмотря на сложности с поставками газа и выработкой электроэнергии. В Еврокомиссии заявили, что сейчас исключением остаются Венгрия и Словакия, с которыми продолжаются переговоры по этому вопросу. Иракская авиакомпания Iraq Airways возобновила рейсы между Багдадом и Москвой после нескольких месяцев перерыва. Первый самолет прибыл во Внуково, регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. В Казахстане могут ввести

0: ввести платные электронные разрешения для въезда иностранцев и лиц без гражданства. Новую систему планируют запустить уже в этом году. Она должна помочь сделать учет миграционных потоков более прозрачным и оперативным. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
0: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Продолжаем обсуждать, чем же отечественным вы пользуетесь.
2: Ярослав пишет. Доброе утро, парни. Ну, пока начальства нет, самым востребованным остается водочка.
3: Водочка?
2: Мы против алкоголя, конечно. Ребята, вы же знаете. Написал, думаю, вы тоже протираете ей контакты. Ярослав, Ростов-на-Дону.
3: Контакты между людьми.
2: Но пытались же.
3: Пытались, но не получилось.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас 27 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 14, завтра малооблачно и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла, местами есть затруднения. Затруднений, кстати, немного, и они не вот прям большие. Самый крупный, где-то 10-минутка на Южном мосту от Южного берега Авроры до промышленности. Также минут 7-8 ехать по Заводскому от Кирова до Земица. Небольшие заторы на Москве от Анжерской до Совхозной и на Кирова от Старозагора до Московского шоссе. Ну и практически та же самая история, 5-минутка на Нововокзальный от Московского шоссе и до Новосадовой. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч Крылья Советов в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с Балтикой. 0+. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрятали свисток арбитра. А потом спустя некоторое время спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор. Если отгадываешь, получаешь два билета на матч Крылья Советов в Балтика. А еще в Максе 4 человека и 4 человека в телеге получат по 2 пригласительных. Все, что от тебя требуется, быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу» на футбол в закрепленной записи. И самое главное, помни, наличие Fan ID обязательно.
5: Радио Рекорд Самара в Макс. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в Макс. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
9: Телефон рекламной службы 212-99.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, нам, оказывается, никем нельзя быть, что я имею в виду. Ученые предупредили об опасности ранних подъемов. Особенно опасно быть жаворонком, у них на 50% увеличивается, простите меня, риск инфаркта. Далее совой тоже быть страшно, у них чуть ниже риск вот этой опасной болезни, понимаете? Короче, нужно быть нормальным, спокойным, нужно быть нормисом, придерживаться стандартного режима сна. Друзья, я не буду вас спрашивать, к какой категории вы себя относите и так далее. Я просто спрошу, а что вам сегодня снилось? Мне, вы знаете, всегда любопытно это все слушать, как-то трактовать и так далее. Всю прошлую неделю мне снились коллеги разнообразные, естественно, с Радио Рекорд, это понимают все. Сегодня мне вновь снилась работа. А что снилось вам? Друзья, пишите чат мобильного приложения Радио Рекорд в действии, как обычно. Police in Paris в этом часе. Бизя!

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом-музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает том покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. В воде. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что я похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Похмелье такое потом, как бы, бывает. И вы позвонили.
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка, неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо, отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
5: Лайк.
4: Общение.
5: Лайк.
4: Знания.
5: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: 18+.
10: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
11: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
12: Новая Самара.
13: Реклама в Самаре 212 99 90.
14: Дэнс лето
15: на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы отслеживать цены на продукты. Закон вступит в силу уже с 1 января следующего года. Новым сервисом на госуслугах для организации поездок по заповедникам уже воспользовались более 5000 россиян. Сейчас к платформе подключены 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах страны. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге.

0: корейский двигатель, японское АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джоэл Кори. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25 градусов, по данным Яндекс Погоды, ночью до плюс 16. Завтра, господа синоптики, прогнозируют на малооблачную погоду и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 6 баллов, движение затруднено. И самый крупный затор находится на Московском шоссе. От Николая Панова до Потапова ехать в районе 20 минут. Также минут 15 проведешь на Ракете от магистральной до проспекта Карла Маркса. И на Уральской минут 10-15 ехать от АЗС до Южного шоссе. Та же практическая история на Новосадовой и Демократической от Губанова до Димитрова. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А еще Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч «Крылья Советов» в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с Балтикой. 0+. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрятали свисток арбитра. А потом, спустя некоторое время, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор. Если отгадываешь, получаешь два билета на матч «Крылья Советов» в Балтика. А еще в Максе 4 человека и 4 человека в телеге получат по два пригласительных. Все, что от тебя требуется, быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи. И самое главное, помни, наличие Fan ID обязательно.
0: Record. Реклама. Евро 5 на АЗС Олви – это не просто слова. Это целая система контроля качества. Собственная лаборатория Олви позволяет проверить топливо на каждом этапе, от завода до АЗС. Олви. Мы отвечаем за качество. olvi-azs.ru. К новому учебному году готовы? Приходи в Аврора Молл, участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. Аврора Молл.
2: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на avroramol.ru. 18+.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
6: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
7: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
8: Рассрочка 0% – это срочка на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности в ЖК «Ласточка.ру». Застройщик ООО «ССК Девелопмент». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
9: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
10: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Record. Dance Radio.
1: В эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Ближайшие три часа буду вместе с вами. Меня зовут Виолетта Юшкина. Друзья, вот говорят, что нейросети начали отнимать работу у людей. Так вот тут наоборот. Люди начали отнимать работу ИИ в Сан-Франциско. Завирусился тренд ИИ наоборот. Вместо нейросети на сообщение отвечает обычный человек, а картинки он не генерирует, а буквально рисует вручную. Сервис получил название ChatGPT, а на билборде красуется слоган Powered by All, где AI расшифровывается как среднестатистический человек. Идея, кстати, настолько завирусилась, что автор начал получать 1000 запросов в день и был вынужден временно закрыть регистрацию для всех новых пользователей. Я вот лично очень люблю с чатом GPT поболтать, а иногда даже его покопировать. Не он меня, а я его. Как у вас дело обстоит с нейросетями? Как часто вы ими пользуетесь? Насколько они вам полезны и помогают? Напишите в нашем мобильном приложении Record. Я же расскажу о музыке в этом часе. Кэлвин Харрис и Джази Satisfy. We'll be right back.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе «Империал Фитнес» карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. «Империал Фитнес». Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ «Империя». 240-60-60.
6: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Басты твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
7: Вау, вкусно! Гамаджоба! Ты это сейчас почувствовал? Супри, так начинается обычный вечер, а заканчивается танцами, тостами и историей, которую ты будешь рассказывать. Супра, праздник каждый день! Приходи, проведем его за тебя! Московская шоссе 4, корпус 4, бизнес-центр, Монте-Роза, телефон +7 846 255 08 30.
8: 25 лет назад наши клиенты покупали первые квартиры. Сегодня дома для семьи и недвижимость для бизнеса. Меняются рынок и цены. Доверие остается. «Визит» – ваш надежный партнер в сфере недвижимости. 989-3232. Группа компаний «Визит».
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: Рекорд. Новости.
1: США ввели санкции в отношении ряда структур российского Минобороны. В частности, ограничения затронули сухопутные войска, главное ракетно-артиллерийское управление, а также управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны. Под санкции также попали 5 граждан России. Владимир Путин подписал закон, который регулирует обращение криптовалют в России. Документ устанавливает правила покупки цифровых валют через лицензированных посредников, определяет случаи, когда можно использовать токены для оплаты, а также вводит требования к криптовалютам, которые смогут обращаться на российских биржах. Выход фильма «Одиссея» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%, сообщили в Мегафоне после совместного исследования с сетью «Читай город». Общие продажи всех произведений Гомера увеличились на 125%. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны.

0: Saint Rider, Psynchro, Evanex, Крот, Say 2K и Гвоздь. 31 октября, Москва, Викей Стадиум, пиратская станция «Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Сан Йонг. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
5: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
12: В «Ленте». Дэнс лето.
13: На рекорде.
12: Лето.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью до плюс 14. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов. Движение плотное. Около 20 минут путь займет по Уральску от ТЗС до Южного шоссе и минут по 15 по Авроре от Московского до Аэродромной и по Новосадово от Челюскинцев до Ярошевского. Также 10 минутки на Вилоновскую от Самарской до Огибалова и на Соколова. Та же история от Лесной и до Новосадовой. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться и уже к 8 вечера достигнут 3 баллов. А еще напомню, что каждый будний день ты можешь начинать кампанией с рекордом и любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, а также легендарная рубрика «Трэш-пати 8.40», где мы слушаем неформатные композиции, плюс много игр, подарков и розыгрышей. Ну и, конечно, игра «H2Ошники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мега утром для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик полоса «Захинстропроект» на декларации на сайте наш.ком.рф.
5: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
6: Срок акции с 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на «Аврора.ру» 18+.
7: Полная стоимость кредита от 4,931% до 21,16%.
8: Семейная ипотека. 4,5% годовых. На квартиры в жилом комплексе комфорт-класса «Ласточка». Сниженная ставка для вашего большого счастья. Звоните 8-846-275-25-25.
9: Ставка 4,5% годовых на весь срок кредитования по программе «ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». С условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у застройщика. Без страхования жизни и здоровья. Ставка 5,5% годовых. Первоначальный взнос от 20,1%. Срок кредита до 30 лет. Сумма кредита до 6 миллионов рублей. Валюта рубли РФ. Дополнительные расходы. Страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог. Тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика. Нотариальное заверение документов при необходимости. Изменение условий банком в одностороннем порядке. Предложение по 31 декабря 2027 года. ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ «Каскад Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не суммируется с другими акциями. Не оферта. 18+. Изучите все условия кредита займа на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
2: Рекорд. Дэнс лето.
0: На рекорде.

0: 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Привет, Самара, Саша Елош на связи. Ну что, любители футбола, приготовьтесь, в этом часе мы будем разыгрывать билеты на самый первый домашний матч Крылья Советов в этом сезоне. А я напомню, что 8 августа в эту субботу состоится матч с Балтикой. Мероприятие для 0+, в общем. Правила такие: в одном из треков мы спрятали свисток арбитра, ну а твоя задача — услышь, на каком из треков, и чуть-чуть попозже я тебе дам два варианта на выбор, ну а ты уже вспомнишь, либо просто чисто отгадаешь первый, либо второй, и, в общем, если справишься, попадешь в эфир и получишь два билета на этот самый матч. Все это будет, конечно же, в этом часе, ну а также сыграем, конечно же, в H2Ошников, не пропусти, сегодня много интересного всего будет, ну и еще много музыки. В этом часе услышим класс Wicked Game. Услышим Алок и Дженнифер Лопес «Everything Fine».

летняя тема Бауса Магнетик также будет в этом часе. А еще услышим целый, самый настоящий гимн этого лета. Хьюгел, Moving to the Sun. Эвелин Роксон, Вертиго. В самом начале этого часа это рекорд дэнс лета. Погнали!

0: «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте, оставляешь номер мобильного телефона. И во время розыгрыша мы случайным образом выбираем одного из участников, звоним. Если дозваниваемся, то ты уже выбираешь, забрать ли всю воду, которая у нас скопилась, либо забрать часть и частью больше поделиться со следующим участником. А мы всегда разыгрываем 4 бутылочки плюс то, чем поделился именно ты. Играем уже через несколько минут, поэтому если ты еще не отправлял фразу «хочу пить», делай это прямо сейчас, и, может быть, мы наберем именно тебе.
1: Рекорд. Реклама.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: 18+.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.
7: Дэнс лето!
1: На рекорде. Новый трек

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем нашу жаркую летнюю игрушку, в которой ты можешь выиграть фирменную эксклюзивно-артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Правила напоминаю, если вдруг только что вообще присоединился и включился в это лето, здесь мы на рекорде разыгрываем несколько раз в день. Случайным образом выбираем одного из людей, из тех, кто заранее отправлял заявку, писал фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», и самое главное, оставлял номер мобильного телефона. Так вот, случайным образом выбираем одного из участников, звоним, если берешь трубку, становишься автоматически H2Ошником и дальше уже решаешь, забрать ли все бутылочки, которые у нас сейчас есть, либо же поделишься частью со следующим участником. А работает это так. То есть у нас сейчас есть 9 бутылочек, и скопились они потому, что многие делились, а у нас всегда 4 бутылочки на розыгрыше, плюс то, что осталось от предыдущего розыгрыша. Итак, мы определились с участником. Им стал Вадим, последние цифры мобильника 54-55. Ему и звоним. Если он нас слышит, то возьмет трубку. Если нет, то не станет, конечно же, H2Ошником. И, возможно, 9 бутылочек достанутся кому-нибудь другому уже в следующий раз. Ждем, когда появятся гудки, либо нас совершенно скинут. Просто так. Такое тоже, кстати, достаточно часто случается, но мы не отчаиваемся, мы пытаемся все-таки дозвониться и вручить бутылочки. Есть гудки, наконец-то пошли. Итак, ждем Вадима. Вадим? Алло? Нет у нас какого-то коннекта. Вадим!
2: Да-да-да.
1: Привет, ну наконец-то мы до тебя дозвонились. Это Радио Рекорд Самары, игра H2Ошники. Скажи, хочешь пить? Ну так у нас диалог. Алло. Слышно меня? Как слышно, Вадим?
2: Да, нормально.
1: Ну наконец-то. Это Радио Рекорд Самары, игра H2Ошники. 9 бутылочек у нас.
2: Отлично. Приветствую, Радио Рекорд.
1: Так, у нас какая-то с тобой задержка, слишком большой пинг. Вадим, 9 бутылок на кону. Забираешь все, либо делишься со следующим участником, а забираешь себе всего-то навсего 3.
2: Чему делюсь?
1: Делишься, красавчик, молодец. Ну что, Вадим, я тебя называю H2Ошником. Звучат тебе аплодисменты. Не пожадничал. 3 бутылочки достают тебе, ну а 6 уходит на следующий розыгрыш. Итого 10 бутылок у нас будет на кону. Вадим, я тебя поздравляю, тебе классного продолжения этого вечера. Ну а мы остаемся здесь на главной танцевальной. Если хочешь так же, пиши «хочу пить» в личку телеги, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, оставь номер мобильного телефона.

0: Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Объекты энергетиков Самарской области на 60% готовы к отопительному сезону. Директор самарского филиала Т-Плюс Марат Фиткулов рассказал, что все плановые работы выполняются в срок, отставаний от графиков нет. В Самарской области в 2026 году установят 37 новых светофоров. Большинство – тип Т7 с желтым мигающим сигналом от солнечных батарей. В Тольятти на обводном шоссе появится 13 штук в рамках ремонта дороги и обновления моста через оросительный канал. Еще 12 установят на трассе Сергиев-Черновершины-Кошки в капитальном ремонте и обновлении 6 мостов. МЧС Самарской области предупреждает о жаре. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Завтра местами по региону плюс 30, ну а температурный пик придется на воскресенье. Синоптики обещают до 34 градусов. Оперативный 24/7 узнавай новости города, страны и мира в наших каналах Макси и Телеграме Радио Рекорд Самара. Ну и не забудь подписаться для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал Радио Рекорд для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, квас Очакова

0: 2 литра. 132 рубля. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
1: в ленте.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на comtogether.t2.ru.
9: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

Dance Radio Record. Ну что, любители футбола, дождались. Начинаем розыгрыш билетов на первый домашний матч Крыльев Советов в этом сезоне. А матч пройдет, кстати, в эту субботу против Балтики. Мероприятие для 0+, в общем. Правила простые. Не так давно прозвучал свисток арбитра на одном из треков, буквально вот несколько минут назад, может быть, минут 15, я тебе так напоминаю. А твоя задача — вспомнить, на каком из треков он все-таки был. Я поставлю тебе два фрагмента, а ты вспомнишь и напишешь цифру 1 либо 2 в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ответишь 40-м, попадешь в эфир и получишь от нас билеты на этот самый матч. Итак, приготовься вспоминать, где ты слышал свисток арбитра ближайшие полчаса. Здесь? Либо здесь?

0: прям вот-вот, тогда вперед!
1: Рекорд. Погода. Пробки.
0: Но пока ты присылаешь цифры, расскажу тебе быстренько о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 26 по данным Яндекс.Погоды. Ночью до плюс 16, завтра малооблачно и до плюс 28 градусов. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты всего-то навсего на 3 балла. Местами остались затруднения. 10-минутка на Московском шоссе от Николая Панова до 4-го проезда и на Уральск от ТЗС до Южного шоссе минут 5-7 ехать. Из музыки скоро услышим Келвина Харриса, а также Леонида Руденко.
1: Рекорд. Реклама. Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора», Лесная, 23. Подробности на горафит.ру.
3: Хватит на

0: узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. Квадропрофи. Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. Квадропрофи. 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт квадропрофи.ру.
2: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8 846 275 25 25. Рассрочка 0% под застройщика на 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ЗСК Девелопмент». Проект декларации на сайте nas.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
3: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Dance Radio Record. Пришло время подвести итоги розыгрыша билетов на первый домашний матч «Крылья Советов» в этом сезоне. А я напомню, что в эту субботу, 8 августа, «Крылья» играют с «Балтикой» 0+. Все максимально просто. Несколько раз в день тебе надо отвечать, на каком из треков рекорда за текущий час прозвучал свисток арбитра. Ставлю тебе на выбор два фрагмента. Ну, а ты, собственно, выбираешь верный. И верный ответ присылаешь в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Оказываешься 40-м и получаешь билеты. 40-м как раз-таки оказался у нас Михаил. Миш, привет тебе! А Михаила ты у нас в эфире уже больше и нету. Ну что ж, в любом случае, достаются билеты, Миш, тебе. Я тебя поздравляю, звучат тебе аплодисменты. Ну и, конечно, тебе хорошо и отлично сходить на футбольчик и поболеть как следует. Ну и, кстати, я напомню, что еще дополнительный розыгрыш проходит в наших каналах в Телеграме и в Максе. 4 человека в Максе и 4 в Телеге получат по 2 пригласительных. Там все вообще максимально просто. Нужно быть просто подписанным на наш канал и нажать на кнопку «Хочу на футбол» в закрепленной записи. Еще раз напомню, Fan ID обязателен.
1: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Dance.
1: Лето.
0: На рекорде.
2: Record Dance Radio. Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ну что, ребят, пришло время узнать имя лучшего слушателя сегодняшнего дня. Весь день вы ловили в эфире треки «Анимо», отправляли слово «Анимо» в чат приложения «Радио Рекорд». И теперь-то наша система почитала результаты. И победителем сегодняшнего дня барабанная дробь становится Артур. Артур, привет!
3: Приятно, неожиданно. Это шок.
2: Неожиданно и приятно. Артур, ну что, я тебя еще раз поздравляю. Ты получаешь мерч-пак от Радио Рекорд и приглашение на нашу эксклюзивную припати на яхте в Стамбуле. Артур...
3: Воу!
2: Воу, действительно. Может быть, расскажешь нам, собираешься ли ты в ближайшее время в какое-то путешествие, заглянешь ли на яхту или ограничишься просто мерч-паком и будешь самый модный ходить по городу?
3: Ну, теперь, походу, придется планировать путешествие. Вон и глобус под носом стоит.
2: Это прекрасно. Артур, давай передадим кому-нибудь пару приветов. Для кого они будут?
3: Да, давайте. Всем, кто меня узнал и слушает прям Радио Рекорд.
2: Спасибо тебе большое. Еще раз тебя поздравляем от всей души. Друзья, но самое интересное впереди. Все результаты недели суммируются. И уже в пятницу мы объявим самого внимательного слушателя. Главный победитель получит путешествие мечты на двоих. Это Стамбул. Концерт «Анимо». Закрытая припати на яхте, перелет, проживание и полная организация поездки. Вам останется только собрать чемодан и наслаждаться этим приключением. Но если сегодня победить не удалось, не переживайте. Продолжайте слушать эфир, ловить треки «Анимо», отправлять слово «Анимо» в чат нашего мобильного приложения «Радио Рекорд» и продолжать набирать очки. С рекордом на «Анимо».
0: Дэнс лето! На рекорде!

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
2: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи Рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстра-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни-бомбар с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
5: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
4: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
3: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.
8: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия продолжит добиваться полного отказа от российских энергоносителей на рынке Евросоюза, несмотря на сложности с поставками газа и выработкой электроэнергии. В Еврокомиссии заявили, что сейчас исключением остаются Венгрия и Словакия, с которыми продолжаются переговоры по этому вопросу. Иракская авиакомпания Iraq Airways возобновила рейсы между Багдадом и Москвой после нескольких месяцев перерыва. Первый самолет прибыл во Внуково. Регулярные полеты будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам. В Казахстане могут ввести платные электронные разрешения для въезда иностранцев и лиц без гражданства. Новую систему планируют запустить уже в этом году. Она должна помочь сделать учет миграционных потоков более прозрачным и оперативным. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах

0: Авторит-сервис. Диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Рекорд. Транслятор.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Пьяный Андрей Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в Москве-реке. Правда, речь идет не о признанном иноагентом музыканте, а о его полном тезке. Делался ушибом бедра и сильным похмельем.
2: Тот Макаревич, который иноагент, наверное, сейчас офигел. Но вот этот наш Макаревич зажигает он покруче. И вот поэтому я за нашего Макаревича.
3: Ну, разумеется, конечно.
2: А давайте его раскручивать. Пусть у нас снова будет свой Андрей Макаревич, но не иноагент, да? Который не поет, а блюет. А, кстати, а он поет? Какая-то песня про мост, может,
3: бывает. А, кстати, вот это тоже интересно, чтобы знать, что похмелье, нужно с ним проснуться на утро. Похмелье такое потом, как бы, бывает. И вы позвонили.
2: Вы думаете, ему звонили?
3: Уважаемый полный тезка неуважаемого. У вас как вы себя чувствуете? У меня похмелье. Спасибо. Отметим это.
2: Расследование было, конечно.
0: Крем-хруст шоу. Через 15 минут на рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
4: В Самаре сейчас плюс 25 градусов, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 16. Завтра, господа синоптики, прогнозируют нам малооблачную погоду и до плюс 28. А еще Радио Рекорд Самара разыгрывает билеты на первый домашний матч Крылья Советов в этом сезоне. В эту субботу, 8 августа, состоится матч с Балтикой. 0+. Правила простые. Несколько раз в день в начале часа мы сообщаем, что в одном из треков спрятали свисток арбитра. А потом, спустя некоторое время, спрашиваем тебя, когда прозвучал сигнал и в какой композиции. Ставим два фрагмента на выбор. Если отгадываешь, получаешь два билета на матч Крылья Советов в Балтика. А еще в Максе 4 человека и 4 человека в телеге получат по два пригласительных. Все, что от тебя требуется, быть подписанным на наши каналы и нажать на кнопку «Хочу» на футбол в закрепленной записи. И самое главное, помни, наличие Fan ID обязательно.
0: Рекорд. Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Басты твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
6: Лето не поставишь на паузу. И наши жаркие скидки тоже. Только до конца августа в клубе Imperial Fitness карта на 5 месяцев по цене 3. Бассейн, тренажеры, групповые. Начните сейчас. Imperial Fitness. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
7: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, для тебя все, как всегда, все, слава богу, стабильно. Мы будем обсуждать разные забавные порою новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, говорят, что главный евнух при императорском дворе Цинь, чувак по имени Джао Гао, планируя государственный переворот, когда хотел узнать, кто из его сообщников реально с ним, как настоящий брателло, а кто только так просто лицемерит и притворяется, устроил им настоящий тест. Показывая им оленя, назвал этого оленя лошадью. Ну и тех предателей, тех оленей, кого он назвал, кто назвал оленя оленем, этот чувак Джао обвинял в преступлениях и физически, и морально устранил. Мораль очень простая. Лояльность в этом мире намного, намного выгоднее правды, и поэтому в нашей программе мы за правду и тоже особо не гонимся. Впрочем, за лояльностью тоже. Нас здесь интересует чистая информационная актуальность под названием идиотизм. Вот с этой информационной актуальностью мы и работаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Эвакуация произошла во время сеанса «Человека-паука» в кинотеатре Колумбии из-за приступа неконтролируемого метеоризма у одного из зрителей. По словам очевидцев, запах оказался настолько мощным, что часть публики, не выдержав, начала массово покидать зал прямо посреди напряженной сцены. А администрации пришлось остановить показ и принять экстренные меры по устранению инцидента.
2: Слушайте, это, пожалуй, лучшая реклама «Человека-паука». То есть фильм настолько захватывающий, такие сцены, что пердят прям до эвакуации.
1: Ну такой, да, настоящий стопроцентный пердо-экшен.
2: Да, прямо до угрозы газовой атаки. Слушай, а как они объявили об этом, об эвакуации? То есть прям так там, граждане, товарищи, у нас там, да, тут утечка газа из ануса. Да, не паникуйте, да, сейчас приедут спасатели и успокоят пердящий зад. А, кстати, если там были спасатели, что они делали? Они, типа, затыкали вот этот анус пробкой или как?
1: Слушайте, ну, про спасателей ничего не сказано. Там было сказано, что экстренные меры по устранению инцидента. Видимо, они так они называют проветривание.
2: А может быть, ну, какие же это экстренные? Это обычные меры. Это для обычного фильма. А для такой ситуации там, наверное, были пердоспасатели какие-то. А вообще-то, что они, я не знаю, ну какие-то, это где это?
1: Колумбия.
2: В Колумбии, господи, боже мой.
1: У них там
2: мой.
1: Диета такая, знаете, колумбийская.
2: Не очень,
1: может,
2: да.
1: Довести до...
2: Но раз уж так случилось, ну могли бы просто, ну, выдать это за, просто за фильм категории 8D. 8D, фильм с запахом.
1: А, кстати, да. Были же разговоры, что планируют внести, да, как бы там, как бы, экраны, домашние телевизоры с запахом, в кинотеатрах вот с запахом. Это первый, ну, эксперимент. Мы переборщили немного там, не клубнику запустили понюхать.
2: А может, кстати, клубника там была, хотя она так не пахнет, я знаю. А что это была такая за напряженная сцена? А, что это, да, значит, там, да, люди начали массово покидать зал прямо посреди напряженной сцены. Что это за сцена такая? А, что там было? Человек-паук разделся? Какая-то постельная сцена Человека-паука и Человека-говнюка? Что там было? Что за напряжение?
1: Нет, стопэ. Это, в принципе, фильм такой очень... У него категория очень мягкая. Там подросткам можно, без родителей. Ну, там из постельных сцен там не может быть. Это какая-то боевая сцена. Ну, как бы, когда, может, кто-то наносил кто-то нехороший на Человека-паука критически. Знаете, ну, что такое? Где вот Человек-паук проиграет. Не, мы-то знаем, что он не проиграет. Он спасется как-то, да, чудом. Ну, зритель-то колумбиец наивный не знал, как бы, и так переживал за Человека-паука, что, как бы, ну, да, его... Но... С подливой, возможно.
2: Тогда спасатели точно были.
1: Ну ладно, согласен.
2: Вы знаете, вот тут на днях буквально, вот я все-таки думаю всегда о хорошем.
1: А сейчас в этой ситуации это трудно, но я стараюсь.
2: Ну, хотя потому что это было в Колумбии. А вот тут у нас буквально, недавно я читал, у нас было, я скажу, что было у нас. Значит, у нас тут какие-то зрители, значит, типа, выдвинули, типа, претензии в адрес этого, прямо, извините, прямо... комика этого, как его, этого, Гарика этого, Харламова.
1: Да,
2: да, да, его, типа, назвали там, типа, что вот там, это он ответственен там за перенос что, там, российского, значит, премьеры в России Человека-паука, да, значит, и из-за того, что он там свою картину там пропихнул, этот там, Колобок, или как он называется, где Харламов там что-то кого-то играет.
1: Колобка он и играет!
2: А-а-а, конечно, да, с другой стороны, мы, конечно,
1: круглая, ну, да, анимированная, да, башка Харламова летает, как бы, это такая франшиза про богатырей.
2: Так вот, я уверен, что на нашем Колобке с нашим Харламовым такого нет и быть не может. Пуками там не пахнет вообще. Да, вот никаких напряженных сцен там точно нет. Никто не... Не пердит. Ну, максимум. Может, чуть-чуть от скуки пухнет там, ну или зевнет.
1: Не будет такого. Нет, там будет пахнуть только Гариком Харламовым. Этот вот замечательный запах выпечки, ну, Колобка в смысле. К тому же у Колобка, как бы, нет отверстия ответственного за то, чтобы пукать. Только рот.
2: А зрители, которые смотрят, для них это ролевая модель.
1: Да, конечно, это пример.
2: Вот. И поэтому вопрос. Вопрос самый важный, потому что важнейшим из всех искусств для нас что? Правильно, оно. Так вот вопрос про кино. Товарищи, вот смотрите, вот что такое настоящее кино. На самом деле, настоящее кино — это вот когда вот...
1: Крайняя степень сопереживания.
2: Конечно, это когда ты, да, когда ты кричишь. Да, точка. Остановимся. Вы поняли. Вот где эмоции. Так вот, что для тебя настоящая напряженная сцена в кино? Да, может быть, так сразу и не вспомнить. Надо, конечно... Ну, вот сцена, которую ты переживаешь до сих пор. Конечно, лучше всего, конечно, ну, про
1: нашу классику.
2: Классику, да.
1: Советскую, ну, и другие тоже.
2: Голливудские тоже. Вот была такая сцена.
1: Напряженная. Может, с детства запомнилась тебе. Может быть, сейчас недавно это произошло с тобой. То есть такой саспенс, я бы сказал.
2: Да. И, кстати, этот изобретатель
1: саспенса.
2: Хичкок, да. Мой любимый, кстати. Там у него есть такие сцены, да?
1: Что просто, да.
2: Да, вот вы...
1: Хочешь, не хочешь, а?
2: Хочешь, не хочешь, раз, и хичкок случился. У вас был хичкок небольшой?
1: Ох, да.
2: Так вот вопрос, какая напряженная сцена? Может быть, фильм, ну, сцена, да, нас интересует прежде всего. Вспоминай, еще раз давай вместе переживем это, да? Вот это, что называется, thrill настоящий. Ты все понял, обсудим в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Пятницу предложили сделать выходным днем для одиноких россиянок. По мнению общественников, незамужним женщинам старше 28 лет нужно больше времени на себя и личную жизнь. Авторы идеи считают, что отдохнувшая женщина приходит на свидание уже с совершенно другим настроением, а значит, шансов создать семью и улучшить демографию становится больше.
2: А можно будет какую-нибудь ксиву сделать, что ты одинокая россиянка, чтобы в пятницу не работать? Нет? Потому что...
3: Можно теперь, получается, что даже подтверждающие документы.
2: Я уже хочу такую. Я хочу быть одинокой россиянкой, чтобы не работать в пятницу. И я, знаете, я думаю, что многие россиянки, чтобы не работать в пятницу, очень быстро станут одинокими. Очень быстро бросят своего парня, мужа, чтобы в пятницу там балду погонять. Сходить там на йогу, к психологу, куда там они ходят.
3: Или не бросят, а скроют наличие парня. То есть мужа-то как бы можно понять, что как бы, ну, в паспорте есть печать. А просто вот сожить.
2: А может, и брось. Я вообще думаю, что после этой инициативы одиноких женщин сразу станет на порядок больше. Потому что, ну, слушай, ну, по крайней мере, официально. Да? То есть, я правильно понимаю суть инициативы? То есть, значит, пока замужние россиянки, значит, в пятницу будут пахать на работе, значит, после работы ездить по магазинам, готовить мужу обед, а незамужние будут буи пинать.
3: Ну, получается, да. Но тут тоже странная такая штука. Смотрите, это все объясняется тем, оправдывается тем, что они должны отдохнуть, да, чтобы днем не работать, вечером сходить на свидание. А в субботу на свидание сходить не пробовали? А не в пятницу, обязательно, после рабочего дня?
2: А об этом
3: чтобы мужчина не подумали.
2: Дело в том, господин Кремов, тут просто самый главный вопрос. А кто автор этой инициативы? Об этом не сказано.
3: Общественники?
2: Да,
3: а мало?
2: Так вот, все дело в том, что инициативу, похоже, и придумала какая-то одинокая россиянка. Ну, чтобы не работать в пятницу. Поэтому, знаете, в субботу, само собой. Может, это певица Нюша? Я просто не знаю, кто у нас одинокий.
3: Ну, нет, ну, она...
2: У нас есть одинокий?
3: Нет, ну, она вряд ли Нюша. Нюша солидный человек, вряд ли она одинокая.
2: Ну, а кто может быть у нас прям такой совсем одинокий? Прям такой...
3: какая-нибудь такая... Ну, совсем?
2: Да, прям совсем-совсем.
3: Из известных?
2: То есть, да, ну, может...
3: Ну, Лолита. Цикала-то у нее нет. Уже лет 50 или сколько?
2: Лолита без цикала. Вот, видите? Ну, Лолита без цикала, это тяжело.
3: Но она ни разу не сказала, что она общественница.
2: Ну, неважно. В любом случае, отличная инициатива. Вообще, в остальном, вот придумка, конечно, очень хорошая. Вот единственный вопрос у меня, а вот только как одинокие россиянки будут доказывать свою одинокость? Как это проверить? То есть у них будет какое-то типа удостоверение, да, одиночки, какая-то корочка, да? Корочка и на фото женщина одна, абсолютно одна, и лицо грустное.
3: То есть, да? Женщина одна, как бы, ну, видно, что чья-то рука ее обнимает, то есть фотка обрезанная, знаете, ну, скрыла там своего
2: Валеру. Несколько пальцев, да.
3: Такая рука на плече есть.
2: Да. Ну или главное доказательство, что она на фото без мужика, значит, одинока. Как проверить, что она одинока? Ну, то, что она не замужем, тут понятно, в паспорте отметка. А как она докажет, что у нее нет парня или любовника? Вот если у нее есть регулярный секс с любовником, с женатым мужиком, это же тоже уже не одинокая, правильно?
3: Ну, нет, не одинокая.
2: Вот, как это доказать?
3: Юридически одинокая, ну, а фактически нет.
2: Или как, знаете, как вот у нас говорят не любовник, а вот грубо матом такое есть слово, ну, типа егерь, только йокарь, скажем так. А вот если, то есть у нее должно быть удостоверение, что этого йокаря нет, да?
3: А вот если такое, как вы называете, то как бы это не считается, потому что с такими обычно на свидание не ходят, ей не нужно отдохнувшей быть. Это просто, пожалуйста, работай в пятницу, да?
2: Нет, а почему?
3: Уже про свидание говорите, что...
2: Я не понимаю, нет, если у него есть, он же уже не одинокая. Нет, смотрите, вот женщина, у которой есть йокарь, вот она какая? Статус у нее какой? Для выходного в пятницу.
3: Ну, для выходного в пятницу, в принципе, да, сойдет.
2: Да?
3: Отдыхай.
2: А если на фото, вот у нее удостоверение, вот он, она с этим йокарем, и он уходит вдаль от нее. Не с ней, а уходит, да.
3: Это тогда точно надо отдохнуть ей в пятницу.
2: А он уходит уже, значит, хотя да, уже одиноко, да?
3: Да, одиноко.
2: Ох, как интересно будет жить.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Еженедельно шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня Джоэл Кори. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
2: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
3: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: Ученые предложили сократить население Земли вдвое, до 4 миллиардов человек. По мнению авторов исследования, человечество стало слишком многочисленным. Меньшая численность населения помогла бы снизить загрязнение окружающей среды, сократить борьбу за ресурсы и повысить качество жизни. По их расчетам, такого показателя можно было бы постепенно достичь к 2200 году.
2: Ученые предложили сократить население Земли вдвое. Ученые? Я вот вообще-то знал одного чувака, который тоже хотел сократить население человечества. Но, правда, это был не ученый, а Гитлер.
3: Да он не ученый, а художник. Давайте
2: для начала. Художник — это Шекельгрубер, а Гитлер, который проводил политику, собственно, государственного геноцида, чтобы уничтожить известные народы, предложили сократить население в половину. А как они хотят его сократить? С помощью колы?
3: Как? Какой колы?
2: Или бургеров, я не знаю. Потому что, знаете, давайте говорить откровенно. С помощью фастфуда, например, да, и всей этой так называемой еды химической, население мира и так каждый день сокращается. Очень неплохо сокращается и уничтожается. Да, и тут, знаете, одной едой делается, так сказать, все, чтобы человечество вымерло как минимум наполовину. Да, потому что вот стритфуд, там, фастфуд, да, из стритфуда у нас вообще осталось то, что нас не убивает еще пока, только одно блюдо, и только у нас. А я уверен, что ученые это не наши. И это шаверма. Потому что только шаверма — это не набор химических элементов, там и грядка для холестерина.
3: Она не убивает, но делает нас сильнее.
2: Да, если мясо не собачье, конечно. И чтобы уничтожить окончательно вот половину еще населения, пора этим ученым взяться за шаверму. Может, какой-то новый рецепт нужен? Там шаверма с картошкой фри, с транжирами, с многократно нагретым маслом, с усилителем вкуса, с консервантами. А помидоры, огурцы и курицу убрать,
3: не,
2: например.
3: Не получается. Потому что, смотрите, не справляется. Вот это какая-то теория заговора. Вот фастфуд. Население-то растет. Земли. Просто там математически.
2: Это расчет то население, которое не ест фастфуд. Это Азия в основном. Америкосы, например, все, они вот это жрут. А у нас мы в меньшей степени. Мы выбираем по другим причинам. Не потому, что едим, а потому, что пьем. Да? Почему? Потому что у нас фастфуд, да, но у нас шаверма. И вот если действительно, чтобы ученым достичь своей цели, и чтобы сократить население вдвое, надо заняться шавермой. И, может быть, назвать там шаверму вообще переделать. Назвать ее шавамбургер, шавуха-дог. Я не знаю.
3: Тогда это будет работать у нас, а там, где ее не едят, как бы там, скажем, в Африке ее мало едят, да, там будут сильно увеличиваться. И в целом оптом по шарику будет людей больше. Нужны какие-то более радикальные меры. Нужно ученым что-то вот как-то отвлекать внимание, чтобы люди размножались. Или там мешать им размножаться. Ты ход только захотел размножиться, а тут врываются ученые толпой. Там как-то тебе там.
2: Вы знаете, я
3: вокруг
2: знаю,
3: тебя хороводик закружили.
2: Таких людей, таких извращенцев, которых это только усилит.
3: От ученых нет. Ученые никого не усилят.
2: Нет, просто так сидели. У людей сейчас не хватает сексуального стимула. Все же вот эти извращения от, собственно говоря, слабой сексуальности, да, от физической. И вот он сидит, что-то пинает, там вот это блям-блям, не хочется ничего, как на балалайке. И тут! Дополнительный стимул. Врываются ученые.
3: А вот смотрите, конечно, это и у избалованных людей из западной цивилизации нет стимула. А у тех, за счет кого увеличивается население, им стимулы дополнительно нужны. Их, наоборот, собьет, отвлечет.
2: Нам такое не нужно. Нам у нас и так еле-еле. Это нужно куда запускать ученых?
3: В Африку. Юго-Восточную Азию. Ученые, гоу в Африку.
2: Так тогда просто ученых не останется. Там в Африке сидят. А где-нибудь в Китае или в Индии их просто того чпок-чпок. И дальше стоит еще больше населения земного.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: После отъезда Владимира Путина из Красноярска бензин вновь подорожал. По данным местных СМИ, сразу после отъезда президента цены на одну из заправок выросли на 24 рубля за считанные минуты. Примечательно, что накануне его визита бензин подешевел ровно на те же 24 рубля.
2: Так правильно, не надо щелкать. Надо ловить момент. Что, они не знали, что приедет Путин? Надо было сразу бежать к заправке с канистрой и там затариваться там круглые сутки. А когда Путин уезжает, заправки текать и ехать дальше за Путина в другой город.
3: Ну, а возможно, как бы у них не получилось затариться, когда приехал Путин. Возможно, по, как бы, по нашей традиции, особенно в регионах, там им, их всех заблокировали, не дали им выехать. Ну, вот, понимаете, там все, ну, то есть, ну, в город выехать на машинах.
2: Почему это?
3: Ну, из-за приезда Владимира
2: Владимировича. А, это да, но только...
3: Они же такие ретивые все вот люди в регионах, да, как бы там.
2: Но только вы...
3: Поэтому они хотели выехать. А Путин едет, смотрит, да, дешевый бензин, как бы, что людей, правда, нет, ни машин, как бы, да. Так он троллейбус один где-то проехал вдалеке, там, да,
2: на горизонте. Ну, а троллейбуса бензина много не надо.
3: Не, чуть-чуть там буквально пару капель.
2: Просто водителю. А вот объясните мне, это в Красноярске, да, вот такая? А почему вот все то же самое так не работает в Питере? Ведь Путин сюда приезжает, ну, мягко говоря, знаете, да, я бы даже сказал, ну, не реже, чем в Москву, вот очень часто. А цены стоят как вкопанные. После приезда не опускаются, после отъезда не поднимаются. В чем секрет? Что, цены такие тормозные, какие-то туповатые цены, какие-то нервы у них стальные.
3: Да, вот именно, потому что вот да, как бы этот фактор не работает приезда президента.
2: А как, в чем дело?
3: Люди привыкли. А для Красноярска это как бы такая, ну такой, знаете, такой кипиш такой.
2: Может быть, цены у нас очень смелые. А в Красноярске такие пугливые, соклоцены такие. А может быть, у нас какие-то питерские традиции? Может, при Петре, например, цены на бензин так низко. Помните, 95-й, как стоял, как вкопанный, да?
3: На этой заправке на Заячьем острове, первую, которую построил сам первый. Вокруг которого Петропавловскую крепость да, образовал. Ну, а может быть, знаете, какие-то более объективные, реальные какие-то факторы. То есть, может быть... Конечно, не сам Владимир Владимирович, как бы, конечно, он вот в этом не замешан, даже не знает, а его окружение вывезло весь бензин. И возник его дефицит. Понимаете?
2: А, и
3: он подорожал.
2: И
3: да.
2: Увидели, о, какой дешевый, дешевый,
3: да,
2: чем в Москве.
3: Да, затарились там все, вот, вот, все вот как бы. И увезли.
2: А куда увезли? Не в Москву ли?
3: Вот сейчас, да, едут туда. А, еще не доехали.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Екатеринбургский Казанова по ошибке позвал на свидание судебного пристава и вместо приятного продолжения был арестован. Должник по алиментам перепутал сотрудницу ФССП с некой Мариночкой. Сам сообщил ей свой точный адрес, пригласил в гости и даже попросил не краситься, объяснив, что выступает за естественную красоту. Вместо романтического свидания на пороге появились судебные приставы, а сам мужчина отправился под арест на 10 суток.
2: Ну ничего, зато теперь в тюрьме у

0: Да, ну, ладно, хорошо, в конце концов, ладно, с ним, с этим все понятно. А вот, скажите мне, тут ведь самое главное в этой истории, конечно, не он. Тут самое мутное, самое страшное в этой истории другое, другой персонаж, а именно Мариночка. Что-то было сказано, должник по элементам перепутал сотрудницу, значит, судебных приставов с некой Мариночкой.
1: А она не Мариночка оказалась, да? То есть...
0: А что, то есть перепутал, как это... Как? То есть Мариночка похожа на всех приставов?
1: Ну, возможно, есть какая-то в Екатеринбурге, это всем известная, всем алименщикам известная знаменитая Мариночка. Как бы кто? Такая культовая Мариночка, так сказать. А это как-то под нее как бы косило. Знаете,
0: а, чтоб типа
1: это пристав, да. Под Маринку работала. Ну, а такая операция под прикрытием, очень все грамотно сделано.
0: Ну да, в этом случае да, ну вообще просто нам-то обидно, нормальным, не алименщикам, людям, которые знакомятся. Вот из таких Мариночек вместо нормального интима будет камерный.
2: Рекорд, реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Всякий случай напоминаем, что радио можно не только слушать, в радио еще можно говорить. Да вы это и сами знаете, наши говорящие в радио пишущие радиослушатели, вы написали сюда свои сообщения, ну то есть это и есть ваш способ разговаривать с ним, а мы кое-что из этих сообщений сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну тут у нас была новость о том, что неприятный, но косвенно подтверждающий качество экшена в фильме «Новый Человек-паук» произошел, инцидент произошел в Колумбии, где у человека случился приступ лютейшего метеоризма, так что пришлось прерывать сеанс, как бы там, да, выводить людей, то есть паника, шок и все такое. И мы спросили тебя вот про напряженные самые такие моменты в фильмах, которые ты запомнил. Для тебя вот что вот, какие это фильмы, какой это момент, почему, твоя реакция. И вот, например, вот пишет «Белый медведь», такой чеханик. «Здравствуйте, уважаемые ведущие. Люблю комедию, где шутку тут же доводят до кульминации. Сидишь и трещишь без всякой надуманной интеллектуальной шляпы».
0: Ты не понял, трещишь по швам?
1: Да! Без всякой этой надуманной интеллектуальной шляпы.
0: То есть он так, то есть не просто пукает, да, а трещит прямо, да?
1: Да, где юмор не откладывается, сразу опа, попа, там, да, вот такие вот.
0: А, это
1: сразу
0: не надо. А, кстати, юмор не надо, действительно. А что это вообще за вот откладывание юмора там, или то истончение юмора? Не, надо действительно сразу максимально в лоб. Да, и сидишь, ты трещишь. Не, ну мы, подождите, мы-то про другое. Мы, наш вопрос, вот самая напряженная сцена, вот прямо такая волнующая, да, что ты запомнил на всю жизнь.
1: Пожалуйста, когда трагедия была только на экране, но и в зале. Мне кажется, дело вообще не в напряженной сцене. Года 3 назад я смотрел в кино какую-то комедию. Там точно был Прилучный. И там вообще не было напряженных сцен. Но я даже сиденье изгадил. Прям обдристал все. А дело все, я думаю, было в афганской пепси-коле.
0: А, нет,
1: я ее пил в зале.
0: Дорогой друг, нет. Дело не в афганской пепси-коле. И дело, да, не в фильме. А дело в том, кто сидел в зале на обдристанном сиденье. А именно в тебе. Понимаешь, какая штука? Я вот много чего пил, много чего смотрел. Но со мной за всю мою не очень короткую

0: жизнь такого. У вас было такое?
1: Крем? Нет, я. Ну, стопе. Ну, я даже не, никогда не пил афганскую попсиколу.
0: Но...
1: Я слышал, что алкогольными путями заводят куда-то в Россию. Нет, здесь,
0: подождите,
1: да?
0: То есть, давайте все списывать. То есть афганская пепсикола такая, что...
1: Забористая, да, выдержанная.
0: Нет, не просто забористая. Если ты дышишь, она не просто забористая. Понимаете, забористая — это когда ты почувствовал, что что-то не так, и побежал в кинотеатре в туалет. Но когда ты дрищешь под себя на сиденье, она не просто забористая в смысле задницы, но и в смысле головы. У нее с головой что-то случилось, да?
1: Да, она сшибает в голову, да.
0: А афганская?
1: Рвет как бы, да.
0: А, из чего-то афганского сделано.
1: Двойное вот действие, двойного назначения пепсикола.
0: Ну, тогда да. Ну нет, давайте все-таки про кино. Ну, что там, есть что-то про кино?
1: Есть. Вот, например, в кино и сериалы, например, вот про сериалы Олег пишет. В «Дальнобойщиках» каждую серию такой ёкарный бабай происходит, аж не по себе становится. Это, знаете, культовый сериал нулевых с Галкиным и Гостюхиным про дальнобойщиков.
0: А это тот?
1: Это тот знаменитый, классика такая.
0: А почему он говорит об этом в настоящем времени? Происходит. То есть, а он до сих пор идет где-то?
1: По телевизору я уверен, что это идет.
0: Продолжение?
1: Да, продолжение. Или он пересматривает на ВХС его, я не знаю.
0: А что там за сцена?
1: Там такие, что...
0: Я помню, когда эту скучную фигню где-то... Конечно, я ее не смотрел, когда у меня еще телевизор был, там, знаешь, там бывает щелкаешь каналы. И вдруг...
1: Там песня душевная, заглавная.
0: Я вдруг вижу, там, по-моему, ну, актер, который сын Галкин, собственно.
1: Галкин,
0: его,
1: да? А так обычно бывает, если Галкин, то сын Галкин.
0: А вот не всегда так бывает. Бывает Галкин, а сын не Галкин. Но это другая история. Так вот, это такая страшная скукота. Что-то едут, что-то трещат.
1: Люди смотрят.
0: А что там было? Вот вы вспомните.
1: Вот они едут, там всякие проститутки придорожные, менты, рекетиры. Там,
0: а что они делают с дальнобойщиками? Хорошо, что делают с дальнобойщиками проститутки?
1: Ну, каждый по своей профессии. Рекетиры, рекетнуть, проститутки там так.
0: Гаишники
1: гайнуть там, да.
0: Да, тогда надо пересмотреть. Ну, дайте я почитаю.
1: А да, и главный игрок все время повторяет. Ёкарный бабай. В каждой любой ситуации непонятно.
0: А зачем?
1: Ну, как тут как бы... Ну, как бы отмечает напряженность, степень напряженности момента.
0: Интересно. Точно, да. Пересмотрю. Ну, вот пишет... Сейчас. Так, по теме, если... Так, Евгений пишет. Каждый раз, когда смотрю кастинги Voodoo People, я не буду... Знаете, почему? Нет, потому что... Нет, ну, давайте... Ну, неважно. Представляю себя на его месте, вхожу в роль практически. Вот это кино. Там прям на кастинге. Да. А что за кино, где кастинги показывают?
1: Там показывают. Есть такое кино, есть. Режиссерская версия, да.
0: Но мы, обычно мы... кино начинается уже с того момента, когда кастинги закончились.
1: А у него есть допуск до кастингов. Может, он помощник режиссера или пиротехник.
0: А вот видите, а вот на фильме, на сериале «Дальнобойщики» кастинг показывали?
1: Нет.
0: Как вот такой вот, как здесь не было? Я посмотрел.
1: А вот еще вот по поводу напряженных моментов. Согласен, действительно очень напряженный момент. Саня пишет. Напрягаюсь, когда к продающему в провал билеты Бендеру подваливает отряд милиции. Помните эту сцену? Такое просто такое леденящее.
0: Это в Гайдаевском или в Захаровском?
1: В Гайдаевском, конечно.
0: Гайдаевском, да, по-моему, да? Да, ну, вопрос в одном есть, по-моему, в другом нет. Конечно, это самая страшная сцена для таких, как кто? Кто это, кто написал?
1: Саня.
0: Для Сани, конечно. Потому что там, ну, я поэтому один подошел мент, да? Там два милиционера, три. А там их сколько? Там много. Толпа. Он, наверное, вообще, наверное, Человек-паук вот где обделался. Да. Чувак, отдыхает просто.
1: И он со страху даже сказал такую свою фразу, что дети и милиционеры бесплатно. Чтобы они быстрее прошли этот провал. Когда он продавал нелегальные билеты.
0: Я чувствую, вы даже немножко...
1: Я же Саня. Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Велогонщиц заподозрили в увеличении груди ради скорости. На женском Тур-де-Франс разгорелся скандал после того, как в Международном союзе велосипедистов предположили, что некоторые спортсменки используют специальные накладки под бюстгальтеры для улучшения аэродинамики. По расчетам специалистов, такая модификация может снизить сопротивление воздуха почти на 4% и дать преимущество до 0,78 секунды на каждый километр дистанции.
2: Ах, вот для чего нужны большие сиськи, чтобы снижать сопротивление воздуха. То есть, смотрите, в больших сисях на самом деле есть еще один бонус, да, еще одна печенька, да? А может быть, те, кто делает себе силиконовую грудь, вот эту, на самом деле увеличивает ее ради снижения сопротивления воздуха на 4%, чтобы идти по улице как бы было проще.
3: Я сомневаюсь. Мне кажется, что подавляющее большинство женщин, которые делают себе увеличение груди, не знают такого слова аэродинамика. Вообще-то о таком явлении не задумывались.
2: Но им уже дошел слух, что когда ты идешь по улице, и когда ветер дует в сисью, идти проще.
3: Ну, не знаю, потому что еще, смотрите, это еще важно, не просто большие, да, как бы, угу. А именно, что аэродинамичные, потому что бывают, есть большие, но не аэродинамичные.
2: Большие. Нет, сказано большие, это, видимо, как-то связано. Вот интересно, сиси аэродинамичные, а губы? Вот губы, те, кто накачивает, вот как ботоксом, ради аэродинамики тоже? Вот накачанные губы же тоже немножко снижают сопротивление. Или, может быть, наоборот, создают, вот когда ветер в губище. Губы работают как парус, или наоборот, как вот они тормозят аэродинамику?
3: Слушайте, как крыло или антикрыло? Знаете,
2: да, вот как?
3: Ну, слушайте, я не знаю.
2: Да, огромные губы, а если еще...
3: Там нужно обращаться.
2: А если, например, губы, наоборот, маленькие, а сиси большие? Или наоборот, сиси маленькие, но губище, во, какая аэродинамика?
3: Ну, это в другом виде спорта, видимо, губище.
2: А вот интересно, это же велогонщица, да? Велогонщица заподозрили в увеличении груди ради скорости.
3: Ну, не увеличение таком, знаете, постоянном.
2: Ну, так было сказано.
3: В подкладках.
2: Ну, так было сказано, увеличение груди ради скорости. Вот я за что купил. А вы представляете, как большие... Вы можете себе представить, как большие сиськи помогают в борьбе? Вот, представляете, да, как, ведь, вы можете себе представить, какую ими можно сделать удушайку? А в автогонках, например, если во время автогонок сиськи в окно высунуть, какая парусность?
3: Но тут тормозить будет. Тут
2: как-то... А в бобслее?
3: А что в бобслее?
2: Я не знаю.
3: Он же так называется бобслей.
2: Женский. Почему он так называется? Потому что, да, женский. А вот скажите, вот такой у меня вопрос. А в сексе большая грудь помогает скорости? Ну, типа быстрее двигаться начинаешь, например, да? Увидел, например, что вот такие вот пятерка и парусность там такая, что...
3: А там у кого как? Разные мужчины. Некоторые мужчины там, они вот, да, у них увеличится скорость, у некоторых замедляется. Но тут как бы не про динамику речь, может, для амортизации нужно. Если со шкафа на нее прыгнуть, то как бы так, может, как батут сработать.
2: Ну, а пару...
3: А парусности забыть можно.
2: Нет, мне вот интересно. Все-таки вот какая у груди пятерка парусность? Вот действительно, там, вот сейчас я задумался. Вот, знаете, вообще вот могу сказать, что я знаю, по крайней мере, мужиков, что когда вот парусность у груди 5 или тем более 7, парусность такая, что вот раз-раз и уже финиш.

0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.

0: для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Россиянам официально разрешили летать на воздушных шарах. Первая в стране авиакомпания получила сертификат на выполнение коммерческих полетов на аэростатах. Первые рейсы запустят над Алтаем, а позже такие полеты планируют открыть и в других регионах России.
2: Россиянам официально разрешили летать на воздушных шарах? Наконец-то! Хорошие новости. А мы, конечно, все уже заждались, когда нам разрешат летать. А раньше неофициально, что ли, было?
3: Вот
2: что?
3: Странно, я постоянно вижу какие-то новости, какой-то фестиваль воздушных шаров состоялся под Калугой, там, ежегодный, там, да, всероссийский.
2: Может,
3: там,
2: неофициально
3: там,
2: было?
3: Ну, то есть они слетаются, неофициально, думаете, слетали, что ли?
2: Ну, видимо, сказано официально. Вот нельзя было летать на воздушных шарах, вот, просто я, знаете, почему спрашиваю, потому что я тут полетал, ну, правда, не на воздушных, а как бы на своих двоих. Невоздушных. Ну, как бы упал на них, на шарики, на свои. На своих шарах еще не разрешили официально летать?
3: Ну, раз вы упали, и вам за ничего не было, значит, можно. Меня пугает вот что. Смотрите, как бы, если раньше не разрешали, то была какая-то причина, да, поэтому важно. То есть, не надо лучше, старичок, не надо тебе эти воздушные шары, как бы, этот геморрой. Давайте для начала, что пока проходит испытание, разрешим не россиянам, а, скажем, туристам, китайцам. На них проверим. Тем более, а там любят там на Алтай ездить, на Байкал. Да. Пускай они сначала полетают, мы посмотрим тихонечко. Потому что вот я не знаю, я вот это вот как-то стремаюсь.
2: А что, посмотрели, да? Посмотрели можно.
3: Да.
2: И просто можно. Там было сказано, первая в стране авиакомпания получила там сертификат, да, на полеты. Авиакомпания. То есть, а какая это авиакомпания? Аэрофлот или Аэрошар?
3: Или
2: Аэрошары? Победа?
3: Ну, я не знаю. А вот знаешь, как-то создали с нуля новую компанию именно под шары, как бы, да, вот, чтобы шары, дирижабли, вот
2: да,
3: все, вот, знаете.
2: Компания
3: воздушные змеи.
2: Большие аэрошары. Да, и первые рейсы над Алтаем. А почему именно над Алтаем? Это чтобы если воздушный шар грохнется, то пусть уж лучше сразу на горные вот эти на алтайские хребты, чтобы не мучиться,
3: ну,
2: да?
3: Видимо, там просто плотность населения очень маленькая.
2: И что?
3: Вероятность того, что шар грохнется кому-то на башку, меньше, чем, скажем, в Московской области, понимаете, там? Но... Вот как-то вот пускай там что-то вот в глуши, там, знаете, это попробуй. Но опять же, не на россиянах нужно, а на китайцах. Они любят туда ездить, как бы пускай.
2: Но я сейчас так понимаю, что вот после того, как официально разрешили, сейчас просто толпы желающих побегут, да, на воздушные шары. И тут у меня вопрос: а выдержат ли они? А вот куда можно полететь на воздушном шаре? Зимой. Вот скажем, вот.
3: Даже куда и летом, я думаю.
2: А вот из Чукотки в Якутию полететь на воздушном шаре, шары не замерзнут, нет, не посинеют?
3: Ну, там нужно утепляться, чтобы вовремя сбрасывать мешки с песком, как нам подсказывает всякая классика литературы, как бы всяких там Жюль Вернов и прочее, там, или кто-то.
2: А я надеюсь, сам воздушный шар, он будет не времен Жюль Верна, посвежее.
3: А там, подожди, вот это не факт. Ничего нового не произошло, в технологии осталось та же. Как бы вот что как бы, времена Жюль Верна была, как бы, ну, шар и шар, как бы, да, газовая горелка.
2: Окей, да, ну, конечно, я абсолютно ничего не изменил. И куда на нем можно полететь? Вот из Алтая в Москву можно?
3: Не дотянет, боюсь, да.
2: Не, просто не опасно, его над Москвой не собьют, приняв за надувной дрон.
3: Нет, тут сразу видно, что это летит. Летать нужно как бы по классике, то есть соответствовать вот, временам развития шарового транспорта. Нужно в цилиндре летать, знаете, таком в смокинге.
2: Ну, а как это? Нет, вы рискнете
3: в кринолине, там, знаете, даже думаете, с декольте, там, в шляпках.
2: А там будут шар-стюардессы?
3: Ну, нет, то есть...
2: Шаровые, мы их называем. Такие, знаете, там типа...
3: На шару, да?
2: Ну, какие-то, на шаре, на шару. Будет, как это будет выглядеть?
3: Да, вообще непонятно.
2: Вы полетите на воздушном шаре?
3: Пожалуй, нет. Я буду из тех, кто будет внизу веревочку разрезать, чтобы шар отпустил, знаете?
2: Да.
3: Чтобы шар унесло.
2: И эта профессия вам подходит.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 66-летний житель Подмосковья решился на протез полового члена ради молодой супруги. После тяжелой болезни мужчина полностью потерял потенцию, но мириться с этим не захотел и обратился к врачам. Медики установили ему специальный имплант с помпой, благодаря которой боевое состояние теперь можно включить одним нажатием и поддерживать столько времени, сколько потребуется.
1: Одним нажатием? Слушайте, да, я вам скажу, такое даже нормальному члену не помешало бы. А потом вообще каждый владелец обычного-то полового органа мечтает, чтобы одним нажатием чпок и без всех этих там теребонь-теребонь. Раз-раз и все.
2: Вот это странно, что одним нажатием. По-моему, как-то они тут жульничают. Потому что я вот помпу, знаете, как качать вот там надувную лодку. Там много нажатий нужно. Нет, ногой не жимать.
1: Одним нажатием. А еще и с помпы. Это вообще огонь. Я, кстати, всегда мечтал о пипирке с помпой. Ну, в смысле, чтобы с помпы снять трусы.
2: Ну, с помпой, если это другое.
1: А, это другая помпа,
2: чтобы
1: да?
2: С помпой, если это трусы, нужно чтобы вставить бенгальский огонь, хлопушку, фейерверк.
1: А это помпа
2: тогда, это другое.
1: Надувная. А, это такая, окей, это хуже, да. И что там, 66-летний житель, да? Подмосковья.
2: Житель, да?
1: Ну что, ну житель,
2: да? Все мы в чем-то жители.
1: Значит, решился на протез полового члена ради молодой супруги. То есть, я правильно понимаю, что это он молодой супруге сделал такой подарок? Купил ей новый член?
2: Ну да, не для себя же старался.
1: Нет, это отличный подарок, кстати. Не этот старый, ушатанный, 66-летний, а пенис навьё. Знаете, как говорят? Блестит, как котовьи яйца.
2: Без пробега, да.
1: Почему?
2: Ну, новый же.
1: Да, ну согласен.
2: Старый ты поизносился там, да?
1: А что, действительно, о молодой супруге на счастье, да? Почему не подарить новый член?

0: 20 часов 54 минуты. Кремов уже привстал, надел свои пышные штаны, набитые ватой, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут. Читаем сообщение. Чего там?
1: Ну, по поводу самых напряженных сцен в мировом кинематографе на твой вкус. А вот такая вот история. По теме. Их две. Одна в «Крепком орешке», любая сцена, где он прыгает и стреляет. Второе в фильме «Москва слезам не верит», в самом конце, когда она его находит.
0: Это такие похожие фильмы, да, почти я их путаю иногда, да, «Крепкий орешек», «Москва слезам не верит». А самое, значит, в «Крепком орешке», да, любая сцена...
1: Любая сцена, где он прыгает и стреляет.
0: А его, когда что-то прыгает, его это напрягает
1: всегда? Ну, всегда, да, когда всех нормально, когда напряжение держит. Да. А если совместить такой кроссовер сделать, чтобы вот Гоша в «Крепком орешке» не только находился, да, его приводили туда, когда...
0: Он еще и прыгает.
1: Гоша, он еще прыгал и стрелял.
0: Это комбо «Москва слезам орешек». Или как назвать? Ну, «Орешек», да.
1: Он же Брюс, он же Гога, так, он же...
0: Да, кстати, реально, кто бы сделал микс такой?
1: А сейчас это запросто.
0: Да, сейчас лица, да.
1: А вот еще такие вот неочевидные, как бы, напряженные моменты. Когда Михалков в первых «Утомленных солнцем» гудел долго, у меня сердце замирало. В запой ушел?
0: Да нет, что вы, да, вы не... А вот как вы думаете, кстати? Вот мы, кто это пишет?
1: Кадастровый инженер.
0: Вот мы с кадастровым инженером эту сцену помним.
1: А вы?
0: А вот раз не помните, отдувайтесь, экзамен вам. Гудел, действительно, Михалков. Как вы думаете, что происходило в этой сцене?
1: Он гудел, как сам гудел, или гудел в какое-то специальное гудило?
0: Я вот не знаю, вот... Ну, я не знаю. Но если бы гудело, допустим,
1: Что делал Меньшиков?
0: Чего гудело, он гудел? А Меньшиков в этой сцене не было.
1: Ну что, Ингеборга Довгунайте была?
0: А у нее-то во что гудеть?
1: Да, нет, это так вот, нормально.
0: На самом деле, это действительно, это, ну, да, это такая тоже соплевыжималка, но очень хорошая, талантливо сделанная сцена, действительно. И Михалков действительно, он играет с дочкой. И она говорит, а давай кто кого перегудит. И она начинает говорить, а давай еще раз. А он так. И вот так он угудел 80% фильма.
1: Отличное кино, надо пересмотреть.
0: Только вы, да, конечно, знаешь что?
1: Начинает вспоминаться, да.
0: Да, уже до вас гудение дошло. Давайте погудить, что ли.
1: Так. А вот Саня пишет. Мы с женой, когда смотрим «Пятый элемент», ведь мы делаем это часто, «Пятый элемент», всегда параллельно играем финальную сцену, где Корбан Даллас треплет Лилу, чтобы спасти Землю за секунду до катастрофы.
0: Кто кого-то...
1: Ну, главный герой, тоже, опять же, Брюс Уиллис, треплет персонажа Милы Йовович.
0: А зачем?
1: Чтобы спасти Землю за секунду до катастрофы.
0: А, как же ее спасти? Конечно,
1: да. А Саня в это время треплет свою жену.
0: А треплом он спас Землю?
1: Да, там гудилом, тут ты трепилом.
0: Ну, знаете, не, меня гудило, да, ну... А вот видите, вы «Пятый» этот помните, да?
1: Помню, да, конечно.
0: А наше гудение...
1: Да.
0: Это, ну, правда, это гудение против Сталина было направлено. Я, если про Михалкова. Что это антисталинский фильм.
1: То есть не Землю спасти, да?
0: Нет, это категорически 100% антисталинский фильм. Понимаете, если что?
1: А второй
0: «Пятый элемент», он же не против Сталина.
1: Ну, да? Там был один усатый такой, из пришельцев страшных таких.
0: Да?
1: Хотя не знаю, может быть, аллюзия на другого кого-то.
0: На какого? Неважно. Давайте я почитаю правду. Вот блендер какой-то там задунайский пишет. «Привет, КХЛ. В моем любимом фильме «Нафилет»...»
1: Где находится «Нафилет»?
0: А он его называет «Нафилет», да. Но ни то, ни другого все равно никто не помнит. В одной из финальных сцен, у него есть финальная сцена, когда энергичная и волевая жена Геннадия, которую играет Панкратов Черный, сообщает, неожиданно приезжает за своим мужем, и когда она понимает, что муж ее загулял, то она прямо бьет его по лицу и в этот момент говорит что-то неразборчиво. Уверен, что многие так и не поняли, что она сказала. А я раза с 10-го наконец-то понял. Она говорит... Как вы думаете, что? Это в другом фильме. Нет, здесь нельзя. Она говорит «целдоп». Логично?
1: «Целдоп». Ну да. А наоборот, какой-то...
0: Подлец, да?
1: А
0: «целдоп»?
1: Вот такая пасхалка такая.
0: Я сам испугался. Сказал, может быть, слово, оно уже запрещено. «Целдоп». Но «целдоп» можно еще говорить?
1: Ну да, пожалуйста.
0: Нет, представьте, какая напряженная сцена с «целдопом». Это вам не мне этот «Пятый элемент», Голливуд этот дешевый. «Целдоп». Как у вас? Я представляю, «целдоп», вы как-то побледнели.
1: Да, такой.
0: Что?
2: сейчас чувствую, что что-то будет. Сейчас что-то, что-то назревает.
0: Да, я знаю. Что-то вы ждете конца программы.
2: В воздухе витает напряжение какое-то, да? Да, да, да.
0: Да, оно не витает.
2: Смотрите, сейчас вот. Сейчас.
0: Все. Тьфу на вас. Мы
2: господин Крем. Также сука, смех установ.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-Шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш

Ну что, среда, маленькая пятница, как говорится, друзья. Прямо сейчас я приветствую всех, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати. В ближайшие 120 минут мы танцуем, заряжаемся на импровизированных танцполах в любой точке страны и мира, превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную. Ну и, конечно же, максимально мощно врываемся в наше музыкальное сопровождение, которое мы будем делиться с вами, как вы понимаете, два часа. Впереди у нас танцы, впереди у нас веселье, впереди у нас ваше хорошее настроение. И надеюсь, вокруг вас находятся те самые близкие и родные люди, которые делают вам еще больший вайб, еще больший хороший мут. В общем, прямо сейчас давайте наполнять импровизированные танцполы. Это радио Туз Рекорд Пати. Стартуем.

0: Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы машина служила дольше? Заправляйтесь качественным газом на АЗС «Олви». Мы не просто следим за качеством. У нас работает пятиступенчатая система очистки газа. Каждая ступень убирает примеси и влагу, чтобы в бак попадал только чистый продукт. «Олви» – только качественное топливо. olvi-azs.ru.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект интеграции на сайте master.com.ru.
4: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
5: Идеальный момент – это сейчас. Рассрочка 0% на квартиры комфорт-класса в ЖК «Ласточка» в Самаре. Взмывайте над привычным. Подробности по телефону 8-846-275-25-25.
6: Рассрочка 0% под застройщика 12 месяцев до заключения договора при первоначальном взносе 30% от стоимости квартиры. Выплата оставшейся суммы по графику 11 месяцев по 50 тысяч рублей ежемесячный. Остаток оплачивается в позднее 12 месяца рассрочки. Стоимость квартиры фиксируется. Без переплаты, без комиссии, без страховки, без привлечения финансовых организаций. Подробности на ЖК-ласточка.ру. Застройщик ООО «ССК Девелопер». Проект декларации на сайте nastochka.com.rf. Предложение для физических лиц до 31 августа 2026 года. Не является публичной офертой. 18+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
9: Вырвись из серых будней. Ощути адреналин. «Квадропрофи». Прокат квадро- и эндуро-мотоциклов на лесных маршрутах в черте Самары. Драйв гарантирован. «Квадропрофи». 18-й километр Московского шоссе на берегу озера Паршино. Сайт «квадропрофи.ру».
10: Дай жару этим летом вместе с нами.
11: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Рекорд-пати продолжается. Я же, в свою очередь, хочу вам напомнить о том, что у нас мобильное приложение Рекорда. Есть и сайт radiorecord.ru. Мы просто так прямым эфиром Рекорд-пати не обходимся. В мобильном приложении Рекорда у нас больше 100 интернет-станций совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус. А потому...

0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Рекорд. Реклама. В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
1: Встречайте обновление в фитнес-клубе «Гора» на Красноармейской. С августа никаких абонементов. Платите только за посещение. 150 рублей днем и 250 вечером. Все зоны клуба уже включены. Фитнес-клуб «Гора». Красноармейская, 153. Подробности на сайте горафит.ру.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Apple перенесет гостей в мир скандинавских мифов, где будут асы, викинги, силы хаоса, огонь, лед. Все это в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену, кстати, в VK Stadium выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных, наших, российских артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны — это Кашин, это Saint Rider, это Psynchro, это Крот, это Avinox, C2K и Гвоздь. И все это, друзья, ожидает нас 31 октября в Москве, в VK Stadium. Встречаемся на пиратской станции «Рагнарёк». Вся подробная инфа есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда важно сделать один правильный шаг. С картой фитнес-клуба «Гора на Лесной» вы будете двигаться уверенно. Только в августе. Клубная карта на сезон всего за 10 тысяч рублей. Тренажеры, теннис, групповые, бассейн и спа уже ждут вас. Фитнес-клуб «Гора. Лесная, 23». Подробности на горафит.ру.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99.

о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на Радио Тусе. Рекорд Пати. Рекорд Пати. Are

0: спонсорами сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента. Записи шоу, подкасты президента Рекорд Клаба. Пожалуйста, Крем Хрусталев, welcome. Вейкаперы, разумеется, все в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также из моих шоу Рекорд, Клаб Шоу Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина с итоговым субботним Рекорд Пати. Ну и, конечно, Женя Балдин с колбасным цехом, русским часом и новое шоу «Час резидента», которое по четвергам выходит у нас в эфир. То есть завтра слушайте обязательно свеженькое шоу «Час резидента» и в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд, и в эфире Рекорда, в прямом эфире Рекорда, разумеется, тоже. Далее по расписанию я Тим Вокс, никуда не убегаю, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Клаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках. Если хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс, там мы с вами и поболтаем еще. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.
1: Рекорд.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алоха-ха, амигос, друзья, зовут меня Team Vox, и властью Энданы открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде чем мы стартанем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, поболтаем заэфирно, и вот прямо сейчас мы стартанем те треки, о которых поговорим. Американские австралийцы или австралийские американцы, ну короче, Odd Mob и Om Nom снова соединяются под проектом Hyper Beam, релиз с лейбла Insomniac 24 июля, и после успешных совместных релизов дуэт продолжает делать ставку на тяжелый бас, минималистичный грув и мейнстейджевый саунд. Короче, Take You There называется таких трек, почти год звучал в сетах проекта, а официальный релиз закрепил статус одного из самых ожидаемых бейс-хаус треков этого лета по саппортам Оливер Хелденс, Армин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс и прошлогодний презент Сан Бернандиньо в Нос Эвент Центре в США в рамках сета Odd Mob. Hyper Beam, Take You There в Рекорд Клаб Шоу.
1: Рекорд Клаб.

шоу. Композиция от Blondish, которая в свою очередь и дальше развивает собственную концепцию Organic House. И сегодня у нас она с релизом 24 июля с лейбла Mason и треком Money. Клубный ритм сочетается с необычными вокальными идеями и нестандартным саунд-дизайном, в принципе, как любит Blondish. В Money нет попытки гнаться за трендами, но наоборот, трек остается узнаваемым благодаря фирменному стилю канадской продюсерки, который давно стал ее визитной карточкой. И прямо сейчас эта визитная карточка здесь в эфире Record Love Show. Blondish, Money.

Афроджек, который, в свою очередь, регулярно возвращается к более такому жесткому клубному звучанию. И совместная работа с Jill Blaze — именно тот самый случай. Трек называется «Alain». Вышел он на Spinning Records 25 июня. Ну и вместо радиоформата здесь акцент сделан на плотной ритм-секции, мощном дропе и энергии большого танцпола. Вот и, кстати, логично, что презент работы состоялся в Таиланде на EDC в рамках сета «Афродяди». После ультра и зимний тумрик во Франции, то есть я Tomorrowland имею в виду, с релизом Ники Ромеро и Димитри Вегаса «Like Mike», Мартин Гаррикс, Федерикант и Дэвид Гетто. И прямо сейчас рекорд-клаб-шоу «Афроджек», Jill Blaze, «Alain». Record Club. Team.

от 17 июля в лице британского продюсера Chapter & Verse, так называется Salt on My Lips, это соль на моих губах, если переводить на русский язык. За последние пару лет Chapter & Verse стал одним из самых стабильных, что ли, представителей современной тек-хаус-сцены. Salt on My Lips — пример того, как можно удерживать внимание слушателя без каких-то сложных аранжировок, как, например, собирать саппорты без агрессивного промо людей на танцполе одним только именем. Кстати, о саппортах. Здесь у нас отметился Абра Джек в подкасте Джек, Дмитрий Вегас, Like Mike в Smash, DJ с Марса и Рекорд Лаб Шоу. Сегодня, кстати, уже не первый раз. Chapter & Verse, Salt on My Lips.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Джоэл Кори. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

Тиато, Рекорд Клаб Шоу. Да-да-да, далее итальянец Дженези. По моему мнению, это синоним мелодичности и сочетания с драйвом пиктайма. Короче, вместе со своим земляком Essentia, американцем Франски, Франкси, точнее, они дропают трек Just Like That, релиз лейбла Соломуна от Dynamica 24 июля. А вот презент, кстати, ставился еще в прошлом году на вулкане Seismic Dance Event. Этот год сторонние саппорты от Бипрада, Оливера Хелденса, Фиде, Афроджека, я назвал сегодня Афродядей, пусть будет Афродядей, Крейзи и Магвая. С релизом в саппорт-листе появляется еще один итальянец Бенни Бенасси, Satisfaction, позже диджей с Марса и уже в августе Армин и Dance Department. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Genesi, Essentia и Frank Xi. Just like that.

Под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Лаб Шоу напоминаю вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мою личную телегу Team Vox. Там у нас все предыдущие Рекорд Лаб Шоу рекорд-релизы, конечно же, специально для вас собраны. Можете переслушать обязательно. И новый этот эпизод совсем скоро мы выложим в интернет. Поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями и с вами переслушайте. Сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень сильно поможете продвижению нашего подкаста в интернете. Далее про расписание. Сегодня что у нас? Среда. Значит, в следующем часе. Рекорд Гест Микс. Мощный гостевой сет. Впрочем, вы и так все это знаете. Меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
2: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас гостевой сет от Vintage Culture.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас крутейший хаус-вайб от Vintage Culture.

0: Максимально модная музыка только на Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодняшний сет не исключение. И это Vintage Culture.
1: Echo dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Модная хаус-музыка специально для вас. Вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls, и это Vintage Culture.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
1: Yo, Martin Garrix here. It's that time again. One hour of my favorite new music on the way. Let's dive into the mix.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.